0: Супер вайб, супер трек и супер я, Миша Зайцев, здесь с тобой, Sad Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Мы двигаемся далее, да, пока ночь в столице, за окном еще темно, но вот буквально пару часиков пройдет, и уже мы с вами встретим эту чудесную, замечательную пятницу, которая вообще-то уже по всем законам наступила, да, уже можно радоваться. Те, кто не спят, те, кто уже вместе со мной ее встречает, ребята, ну, будем это делать не одни, а вместе с Лириком. Он споет аутентичную, свежий сингл сразу после Blackpink, Jump. Будем получать удовольствие от классной музыки на Европе+.
1: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай-дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Two Colors. Ребята поют про какую-то красавицу, которая танцует как Примадонна. И каждый из нас, когда слушает, представляет себе свою пассию. Да, Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Нептуника. Отличный трек. What if? До этого красотка Тувалу и ее Borderline. Ну и сегодня никуда без Доминик Файка. Baby Doll. Все это уже в следующем часе. А в финале этого Capital Cities, Safe and Sound, сразу после J-Hop и Мигель. Sweet Dreams на Европе плюс.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: europaplus.ru.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Buzzfeed Wade, Miley Cyrus здесь на радио номер 1 в России. 4:19 в Москве. Утро наступает. И это не просто утро. Это утро какое? Это утро пятницы, 9 октября. Да, Миш Зайцев меня зовут. Мы двигаемся далее по хитам. Джон Мартин нас уже заждался. Anywhere for you. Сразу после Hello, Mizmo. Делай громче это утро вместе с нами.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Forget You, What In Our Lorin. Здесь на радио номер 1 в России. 4:35 уже в Москве. Двигаемся вперед. Дуа Липа и Blackpink ожидают нас на горизонте. Kiss and Makeup. Также тизер Life, да, Шакира. И Dive Into Me, Ella Khaled. Самые классные произведения искусства в самое ближайшее время. Специально для тебя встречаем это утро. Никуда не уходи.

0: Sleeping in the Dark. Эйф на Европе Плюс. Да, когда дело постепенно будет идти к зиме, эта песня будет особенно актуальна. Встретимся в темноте, неважно, утром или ночью. Солнышко будет где-то далековато. Ну ничего, будем разогреваться музыкой. Лусензио, Дон Мор впереди. Данза Кудура, Нирвейн Дэнс. Успеем послушать Дэйв и Тимс на Европе Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
0: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишем.
0: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
0: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: kp.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
1: Крутой подъем.
2: Ранние пташки. Кто уже проснулся? Кто уже готов встречать пятницу? Кто уже, как и я, почувствовал себя немножко Дедом Морозом? Не знаю почему. Может быть, потому что, ну, холодает. Потому что уже все. Лето уже окончательно закончилось. Весь сентябрь был такой плюс-минус теплый. И вот в первой неделе октября мы ощутили эти нотки, эту золотистую листву вокруг, ну, в столице, по крайней мере. Но это тоже красиво. Это тоже замечательно. Так что будем одеваться чуть теплее. И в какой-то момент придется еще чуть теплее, но ничего страшного. Помимо термобелья будем согреваться хитами.

0: Крутой подъем.
1: Джефф Безос прогнозирует трехдневную рабочую неделю. Но он считает, что прогресс искусственного... Да, вот искусственный интеллект бы сейчас не ошибся. Нормально бы почитал слово. Да, Миш, ну давай, собирайся. Искусственный интеллект поможет сократить количество рабочих часов, а содержать семью сможет один человек. По этой же причине, по мнению Безоса, экономика приведет не к безработице, а к дефициту работников. Компании столкнутся с нехваткой кадров, потому что люди смогут позволить себе меньше работать. Отвечая на вопрос, почему Amazon сократили 30 тысяч человек за последние два года, Безос называет одну главную причину – овернайм. Да, Big Tech и другие корпорации неправильно оценили целесообразность агрессивного расширения штата в последние пару лет. Вот, пожалуйста, искусственный интеллект, оказывается, не ведет к безработице. Наоборот, мы с вами будем работать три дня в неделю. Да, ну, как говорит глава Amazon. Стоит ли ему верить, не знаю, но, честно говоря, хочется. Хочется. Вот представьте, что ну, три дня в неделю, а и все, и четыре дня. Это ж сколько всего, сколько видео в социальных сетях мы посмотрим, сколько часов на диване пролежим. Просто невероятные перспективы. Хьюджил, Френч Монтан и Дэвид Гетто впереди. Шайн в твоих динамиках. Делай громче эту пятницу вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Ту-ту-туру на радио номер один в России, 5:19 в Москве. Мы движемся вперед, мы движемся в эту пятницу, в это чудесное утро. Как нам его прожить? Как прожить нам этот целый день, да, чтобы нигде не ошибиться, чтобы все было хорошо? Звезды, конечно же, подскажут в гороскопе в самое ближайшее время. До этого Баинди, а его спектакль прозвучит для нас. И Broken Strings тоже успеем послушать. Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан, Европе+.

что, послушаем советы вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять. Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу. Ваши активные действия тоже приветствуются. Близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости. Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими. Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться. Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны. Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок. Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно. Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника. Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали. Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным. Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами. Вот что предсказывает нам вселенная. Удачный созвон впереди. Сразу после Зои, Hold the Horizon и Араш Хелян успеем послушать One Night in Dubai прямо сейчас.

The Horizon Зоя, только что на радио номер 1 в России, 5.35 в Москве. Самое время проверить наших слушателей на удачу. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классный шопер от Европы+. 7456565, код Москвы 495, жду всех.

0: что ж, та самая игра. Да, мы тут проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Виктор Вит, привет.
1: Да, доброе утро.
0: Доброе, доброе. Значит, я сегодня прочитал в интернете, что 9 октября это International Beer and Pizza Day, что в переводе означает Международный день пива и пиццы. Скажи, пожалуйста, вот если, например, мы представим, ведь, что тебе ты едешь на необитаемый остров, и тебе что-то из этого нужно взять, либо пиво, либо пиццу. Вот и есть бесконечный мешок, то есть можно бесконечно оттуда пиво или бесконечно пицца. Какой мешок бы ты взял?
1: Пиццу.
0: Пиццу? Ничего себе! Интересно! Здорово! Ну, то есть, пиво не особо твой вариант, да?
1: Ну, не особо, да.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Вить, твой ответ понятен. С нами на связи еще Василий. Вась, тебе тоже привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Вась, тебе тоже такой вопрос. Вот, значит, два мешка. В одном бесконечное количество пиццы, в другом бесконечное количество пива. И все, вот что-то из... Какой-то мешок на необитаемый остров берем. Какой берем?
2: Да, тоже, скорее всего, с пиццей.
0: Тоже с пиццей. Ничего себе, парни. А я-то думал, что вы, значит, оба предпочтете другой вариант, чтобы на острове, так сказать, забыться и все проблемы оставить где-то позади. Но пицца — это шикарно. Я... Так, ну хорошо. Тогда, Вить, пицца любимая какая у нас?
1: Ну, наверное, больше с грибами, с сыром что-нибудь.
0: С грибами, с сыром. Супер. Я вот ветчину, грибы обожаю. Ну, грибы супер. Вася, у тебя?
2: 4 сыра.
0: 4 сыра. Красота, парни. Ну, раз у нас вот такой вот здоровый образ жизни в эту минуту, по крайней мере, вот сейчас такое настроение, то, значит, не будем медлить. Будем сравнивать 3 цифры последних ваших номеров телефона. Погнали. Вить, ты первый дозвонился, с тебя и начнем. Давай последнюю. Что там у нас? Какая цифра?
2: 5.
0: Пятерка, подожди. Это прям последняя нужна. Я прям сейчас
2: последняя.
0: Смотрю. Ага, я смотрю на твой номер, она там последняя какая?
2: 8.
0: 8, вот, абсолютно верно. Так, Вась, у тебя?
2: У меня 6.
0: 6. Ладно, не совпадение. Дальше. Вить, давай предпоследнюю.
2: 5.
0: Вот она, 5. Вась, у тебя?
2: 1.
0: Так, 1. Ладно, давайте еще раз. Еще разок. 3 с конца. Вить, что там?
2: 5.
0: Тоже 5. Вась?
2: У меня 2.
0: 2. Эх, парни. Ну, знаете, я вам так скажу. Вы вдвоем первые дозвонились сюда, и у нас уже прекрасный подарок начать пятницу с того, что мы обсуждаем пиво и пиццу в эфире радиостанции №1 в России вместе. Я желаю вам классной пятницы, чудесных выходных. Пускай все получается, и еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Все, пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Ния, прямо сейчас. Сам Сейф в твоих динамиках. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем.

классный ремикс Феликса Яна на Аню. Some say здесь на Европе Плюс. 5:49 в Москве. Мы в танце. Встречаем эту пятницу. Финал этого часа постепенно наступает. One Republic впереди. All the right moves. И модный поп от Артика и Асти тоже успеем послушать. Никуда не уходи. Просыпаемся вместе.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: На Европе Плюс мы двигаемся правильно, только в верном направлении к хитам на радио номер один в России. В следующем часе их огромное количество специально для тебя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 часов утра. Ну все, давайте просыпайтесь. Тут Марат Бекметов с новостями пришел. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Турист из Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. Мужчина увидел паука в ванной и решил отпугнуть его зажженным листом бумаги. Однако, когда постоялец вышел из комнаты, начался пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно охватил все здание, едва не перекинувшись на соседние дома. Самого туриста удалось спасти, а вот материальный ущерб власти оценили почти в 2 миллиарда рупий.
2: Вот бедный паук. В этой ситуации вообще, Марат, все пострадали. И человек, и паук испугался бедный, и вилла все сгорела. А может быть, просто насекомое, вернее, кто он? Паучок. Он у нас, это же не насекомое, это какой-то отдельный подвид, да? В общем, хотел искупаться, а тут такой лист зажгли, его прогнать. Ну, раз так можно, пауков вообще...
3: Можно было просто вежливо попросить.
2: Да, сказать, пожалуйста, свои 600 глаз отведи отсюда. Сюда, я в ванной мусь, я не знаю. Ну, можно было как-то, не зажигать листок, конечно.
3: Согласен. Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею 50 раз подряд. Мужчина рассказал, что купил полсотни одинаковых билетов из-за хорошего предчувствия, и интуиция его не обманула. Билеты в итоге принесли в общей сложности $250 000. Это больше 21 миллиона рублей. Счастливчик признался, что почувствовал себя удачливым, но больше не будет покупать билеты с той же комбинацией, которая принесла ему победу, поскольку уверен, что не настолько везуч, чтобы она сработала снова.
2: Ну, это попахивает, Марат, какой-то аферой. Я не верю в твои новости. Это что-то, как это, 20 миллионов рублей человек просто вот взял и выиграл. Это чей-то родственник. Потому что, ну, так не бывает, Марат. Ну, как вот так вот? Это как так произошло? Я в жизни ничего не выиграл нигде вообще.
3: Может быть, ты просто не начинал участвовать?
2: Может быть.

0: Марат, почему все твои новости вот меня заставляют завидовать людям? Кто-то там 20 миллионов рублей выиграл, кто-то 14 тысяч долларов, одному просто повезло, другая поспала на матрасе. Мы здесь, я не знаю, вокруг да около ходим и думаем, и как, и что. А там вот, оказывается, люди вот так вот зарабатывают денежки.
1: Зато у нас есть хиты.
0: О, это ты правильно говоришь. Да, ну, хиты расскажу.
1: Расскажи, какие.
0: Про то, что будем слушать в самое ближайшее время. Дивак появится, Slow Down сразу после Minnelli Confused. Ну, а прямо сейчас Дай-Дай, Шакира и Burna Boy в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

King Divac на Европе Плюс. Ну, на самом деле, когда наступает пятница, вот надо уже stop thinking. Надо перестать думать, что-то там размышлять, переживать. Надо расслабиться и завершить эту рабочую неделю, чтобы с улыбкой на лице, с легкостью на душе окунуться в надвигающиеся на нас выходные. Кто нам будет в этом помогать? Jonas Blue, Girl и также Sad Story, Marc Cremont. Прямо сейчас успеем послушать. Делай громче.

Джонас Блу и его Girl на радио номер один в России. 6:20 уже в Москве. Чтобы эта пятница случилась шикарной, именно такой, какую мы хотим пятницу, чтобы она была, да, нужно, значит, все советы вселенной послушать и жить так, как звезды располагают. Это случится совсем скоро, гороскоп появится. Сразу после Эминема и Рианны The Monster и Алекса Уоррена успеем послушать Fever Dream. Никуда не уходи.

0: слушаем советы звезд на эту пятницу. Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять. Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу. Ваши активные действия тоже приветствуются. Близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости. Раки, вы и со своими делами успеете справиться, и с чужими. Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться. Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны. Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок. Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно. Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника. Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали. Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным. Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди Музагру, сразу после Фастбоя, Music Sounds и Марк Дана с Джованни Ричи. Успеем послушать Let Me Die прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

Фоксбой, Music Sounds на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Самое время дарить подарки нашим слушателям. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем о насущном, расскажешь о своих планах на пятницу и на выходные. И сыграем в музагруз, может быть, подарочек, классную термобутылку от радио номер 1 в России с собой унесешь. 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Кому сегодня будем стараться дарить подарок? Очевидно, что Наталья. Наташ, привет.
2: Привет.
1: Ну что, 9 октября на календаре. Как твой октябрь начался? Рассказывай, что интересного успело
2: очень,
1: произойти.
2: Очень замечательно.
1: Так, почему?
2: Что интересное произошло. Да ничего, ты еще работаешь.
1: Подожди. Ну, ты говоришь, октябрь начался.
2: Ну, я не работаю, ну хорошо.
1: Ой, это, подожди, ну это замечательно. Это замечательно. Главное, чтобы, ну, все хорошо было в целом. Вообще, потому что у меня вокруг есть люди, которые не работают, и у них не все хорошо, скажем так. Мягко говоря, они говорят, все, Миш, мы уже не знаем, что делать. А у тебя все замечательно, и это, да. Это прекрасно. Но все замечательно по какой причине? То есть, может быть, что-то вкусное съела? Что-то увидела, что-то впечатляющее? Да, услышала какой-то невероятный комплимент? Или какую-то картину, я не знаю? Или просто у тебя такое состояние? Скажи, пожалуйста.
2: А просто я собираю сейчас лего. Со Звездных
1: Войнов. Вот так. Сыну. Вот. Так да. Вот и причина. Вот и причина лего. Лего из Звездных Войн. Вот, пожалуйста. Честно говоря, в моей жизни лего было пару раз, и каждый раз это огромное количество нервов у меня, потому что я человек, у которого все падает, маленькие детали, вот я что-то найду, потом потеряю, потом не так соберу, пересоберу, поэтому я в какой-то момент оставил идею лего для себя. Но, возможно, знаешь, наступит кризис среднего возраста, и я вернусь. Я вернусь в эту лего-индустрию. Конечно, Наташ, я по твоему шикарному голосу радостному чувствую, что, значит, лего помогает. Лего украшает пятничный день. Ну, что будем с тобой делать? У меня есть... Что у меня есть? Я сейчас подумаю, как правильно это сформулировать. Значит, есть у нас у всех Эминем и Рианна, скажем так, у музыкальной индустрии. Uh-huh. Два таланта. И у этих двух талантов есть, знаешь, сколько совместных песен? Угадай.
2: Ну, я даже не знаю, может быть, 5.
1: Ну, вот почти, почти, красотка, ты почти угадал. 4 всего у них совместных трека. И, пятая, возможно, будет когда-то, да? Но вопрос сегодня следующий. Вот у них есть два трека особенно популярных. Это «Love the way you lie», да, и «The Monster». Собственно, вопрос, какой из этих треков появился на свет, вышел на музыкальных площадках позже? Какой трек вышел позже? Love the way you lie. Или песня Monster. Какая из этих песен позже появилась на свет? Так.
2: Я думаю, вторая.
1: Вторая. Monster. I'm friends with the monster. It's under my bed. Под кроватью монстр сидит, да? Это было, ну, в каком году? Я сейчас посмотрю. В 2015 году Грэмми ребята забрали. В 2013 появилась песня. А песня Love the Way You Lie появилась в 2010, поэтому ты абсолютно правильно ответила на вопрос. Конечно, Monster появился позже. Наташ, ну я тебя поздравляю.
2: Ура!
1: Видимо, лего еще стимулирует каким-то образом знания в музыке. И, а ты, ну, ты наугад сказал или ты знала?
2: Ну, я вот по слуху так почувствовала.
1: По слуху почувствовала,
2: вот это
1: хорошо.
2: Было позже.
1: Хорошо, значит, лего интуицию у нас тоже развивает. Наташ, я тебя поздравляю, ты красотка, классная термобутылка от Европы Плюс отправляется к тебе, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо
1: тебе. Шикарной пятницы желаю. Пускай все получается. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Пока-пока. Пока.
1: Впереди December 10. Us Against the World. Больше китов, больше музыки. В этом часть планируется, как и всегда. Делай громче эту пятницу вместе с нами. Летим!
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: It's us against the world again. The Summer Dance здесь, на радио номер один в России. В финале этого часа Эрик Фриц появится. И также будем ожидать мелодраму. А This Is It, Адоры. Никуда не уходи. В Элла Вики уже через 10 минут также ждем на радио номер один в России.
1: Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе.

0: для счастливых.
1: Заберите карту от Ильсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Крутой подъем.

0: Эрик Фриц на радио номер один в России. Прочитал в интернете, что сегодня международный день пиццы и пива. И вот получается, Вэл для меня как пицца, Вики для меня как пиво. Когда это вместе, это очень хорошо. И по одному...
1: А почему я как пиво?
0: Ну, классно же пиво. Ты хочешь быть как пицца?
1: Не знаю.
0: Не, пиво супер же.
1: Ну ладно.
0: Такая, знаешь, сверкаешь.
2: Такая, знаешь,
1: пинта. Делай людей счастливее.
2: Такая, знаешь, пинта.
1: Ты меня звал пиццей?
2: Ну что, ну, кстати, Миша не уточнил, какая я пицца. Может, с ананасами, поэтому один.
0: Нет. Я, кстати, против этого вообще. Надо запрещать на законодательном.
1: Ну ладно, запрещать. Кому-то нравится.
0: Хорошо.
1: Пожалуйста, устроим вечеринку гавайской пиццы.
2: А когда заказываешь пиццу и на гавайскую самая большая скидка, ну тоже нельзя так сразу.
0: Я понимаю. Ребята, надеюсь, мне приснится что-нибудь из этого.
2: Пусть приснится Мише пицца. Хороших выходных.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: Москве, 7 часов утра. Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Проверка систем оповещения пройдет сегодня по всей стране. В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира и куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Об этом прямо сейчас. Итак, проверка системы оповещения населения пройдет сегодня по всей стране. По данным МЧС, на улицах городов включат сирены и громкоговорители. Кроме того, спецсигнал на время прервет эфиры федеральных телеканалов и радиостанций. Граждан просят сохранять спокойствие и, услышав сирену, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Тестовый сигнал продублируют также в мобильном приложении МЧС России. Подобные проверки проводятся дважды в год для контроля работоспособности оборудования. В России с 1 февраля проиндексируют больше 40 социальных выплат с учетом фактической инфляции. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в проекте федерального бюджета на будущий год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер материнского капитала увеличится почти на 7%. Страховые пенсии проиндексируют дважды, с февраля и с апреля. Вырастет также и прожиточный минимум. Всего индексация затронет 37 миллионов россиян. Норвежский Нобелевский комитет объявит сегодня в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2026 год. Она, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов, проведения мирных конгрессов и привлечения к ним внимания. В прошлом году награду получила Мария Карина Мачадо из Венесуэлы. В этот раз на премию мира номинированы 287 кандидатов. Это 208 человек и 79 организаций. Географический диктант в этом году пройдет в обновленном формате. В основном варианте вместо 40 вопросов участникам предложат 30. Из них первые 10 проверят базовые знания по географии, остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления. Основную версию можно будет написать очно 22 ноября, либо онлайн с 22 ноября по 10 декабря. После завершения основного этапа откроется геодиктант «Продвинутый уровень». Это варианты с 20 вопросов повышенной сложности. Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них также представят использовавшиеся на съемках туфли, перчатку и лоферы. Их певец надевал на шоу в 83 году, где впервые показал лунную походку. Устроители торгов рассказали, что это выставляемая на торги красно-черная куртка, одна из двух, созданных специально для видеоклипа, причем другая была разорвана и намеренно состарена для сцен с Джексоном в образе зомби. Цена куртки не уточняется, при этом перчатку оценивают

0: Я всю прошлую неделю отдыхал, болея, да?
1: Ну, наверное, да, да.
0: Да, да, и читается в глазах.
1: Мы-то просто привыкли работать.
0: Да, вы-то уже давно работаете. Да. Это я буквально из отпуска вот-вот вышел.
1: Вот-вот, да-да-да.
0: Ну, всех с пятницей.
1: Спасибо.
0: Хороший день. 9 октября, это что, вторая пятница октября получается?
1: Угу.
0: Да?
1: Или первая?
0: Ну, если в октябре 9 рабочих дней в неделе.
1: Ну, да, получается вторая.
0: Ну, ты уже обращаешь внимание?
1: На серость?
0: Да.
1: Да, конечно, обращаю внимание. Я себя чувствую, знаешь, вот милым попугайчиком, на которого сверху тряпочку положили на клетку.
0: Огромное тряпище.
1: Тряпище, полотно. Черный бархат какой-то.
0: Темную материю такую, очень темную.
1: Да, я там одна, такая одна. Чик-чирик, чирик, чирик.
0: Ну, хорошо справляешься. Вот ты обратила внимание на то, что сереет и темнеет, а я обратил внимание, что я обращаю внимание на это. А ты уже давно на это внимание обращаешь. По крайней мере, не высказываешь нам.
1: Ну,
0: либо
1: я
0: ты
1: держу
0: все это
1: себе.
0: Глубоко внутри проживаешь.
1: Конечно, плачу ночами.
0: И потом все это накопится, и мы что-то увидим в прямом эфире. Нервный срыв.
1: Нет, нет, нет, я в принятии. Я в принятии. В любом сезоне есть свое прекрасное.
0: Кроме ноября.
1: Потому что мы еще не в ноябре.
0: Не-не, ноябрь тоже классный.
1: Октябрь прекрасный, красивые листики, вот я тоже замечаю. Красивенькие такие. Такие все сухие и грустные.
0: На мокрой грязище, вот это вот очень классно. Но смотрите, Вики в принятии, и вы будете в принятии. Подарок в классной музыке. Это все мы отдаем каждое утро. И начнем мы с бригады Music Awards.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да,
1: я тебя
2: да.
1: поздравляю.
2: С чем?
1: Ну, вот смотри, вчера мы Всемирный день зрения отмечали, сегодня Всемирный день чтения.
2: Вау.
1: Да, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз читала?
2: Давно, давно.
1: Ну вот прямо так основательно.
2: Основательно, ну летом что-то открывала.
1: Круто, вообще отлично звучит основательное чтение. Ну что-то летом открывала. Нет, не открывала, а когда прям вчитывалась. Вот эти случаи, когда читаешь абзац по 15 раз, потому что ты уже не понимаешь, что вообще происходит.
2: Ну зачем такие сложные книги читать, когда ты перечитываешь 15 раз абзац?
1: Ну говорят, что это полезно для мозговой деятельности.
2: Ну хорошо.
1: Ну ладно.
2: А ты?
1: Я...

0: давно. Ну, года два назад, но зато читал, знаешь что? «Атлант расправил».
1: Вот там как раз перечитывал, да, по много раз.
0: Там еще архитектура это. Но интересная книга. Поэтому сегодня номинация «Выразительное чтение». Будем слушать тех, кто реально читает. Первый — это Дрейк. А против Дрейка и Джей-Зи, и Линкин Парк. Ну, давайте попробуем сразить два этих трека.
1: Да, забегайте к нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте, голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.
2: Саша, ты,

0: Хафекс, Бригадюн на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Доставай вот тот вот конверт, он немножко разбух так от голосов.
1: Достаю, вскрываю его. А там?
0: А там я вот даже не знаю, рекорд это или не рекорд. 91.07 победитель сегодня.
1: Ага.
0: Это Джей-Зи и Линкин Парк.
1: Слушаем.
0: При всем уважении, Дрейк, прости. Слушай.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: хотела.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадю на Европе Плюс. 7:19 в Москве, Вики.
0: Да.
1: Какую информационную косточку ты подкинешь нам на этот раз?
0: Японскую.
1: Японскую?
0: Угу.
1: А-а-а.
0: Да, мы изобретатели кое-что представили, и такое прям...
1: Хорошее, это этим стоит гордиться,
0: да.
1: Или стоит уже побаиваться?
0: Стоит гордиться, конечно, гордиться.
1: Да, хорошо, но погордимся. Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.

0: Night Baby Doll, 7:24 в Москве. Ну что, Вики, расскажи что-нибудь. Расскажу.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Ну, Вэл, ну не обижайся. Ну, что ты обиделся? Ну, пошутила я неудачно за эфиром. Ну, бывает. Ничего страшного. Ну, ладно, расскажу, не обижайся. А в Японии придумали сигареты от кашля.
2: Ага.
0: Выглядит как... О, смотри, перестала обижаться.
2: Выглядит... Пол в горле был.
0: Да, конечно, конечно. Выглядит как реальная пачка сигарет, но на самом деле это одноразовые ингаляции.
2: Ага.
0: То есть внутри специальные лекарства какие-то, травы какие-то полезные, и никакого табака.
2: О-о-о.
0: То есть со стороны ты выглядишь как человек неприличный.
2: Так.
0: На самом деле очень прилично, ты справляешься с мокротой.
2: Классно, что они выбрали именно форму сигареты, чтобы все думали, что ты не поправляешь здоровье.
0: Но стоимость, кстати, 200 рублей всего за пачку.
2: А сколько в пачке?
0: 10 сигарет.
2: 10 сигарет.
0: Ну как, ингаляторов.
2: Ингаляторов, давай вот так называть.
0: Да, давай, ингаляторов.
2: О, за 200 рублей 10 ингаляторов? Выгодно.
0: Да, прикольно.
2: Как будто бы изобрели не в Японии, а в Китае. В Китае же выгодно обычно.
0: Ну вот так вот.
2: Ну молодцы.
0: Молодцы, молодцы. Известная сеть быстрого питания, которая занимается курочкой в Сингапуре, ищет кота-амбассадора. Этот кот станет лицом, точнее, мордочкой бренда на целый год. Вообще, мне очень жалко, что не в Сингапуре живу, потому что я бы могла пристроить кого-нибудь из своих котов.
2: Чтобы они, наконец, начали нести деньги в дом?
0: Да, они в дом. Они зарабатывают деньги, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, будут участвовать во всех рекламных кампаниях, фотографироваться с курочкой. Быть на мерче, так сказать.
2: Интересный выбор животного.
0: Котик? Ну да.
2: Котик и курочка быстрого приготовления.
0: Ага.
2: В панировке.
0: Ага.
2: Острая.
0: Ага.
2: Ну, не обязательно острая.
0: Ну, там не обязательно острая.
2: Не обязательно?
0: Конечно, ты просто острое берешь.
2: А ты бы смогла вот своих роднулечек отдать на рекламный баннер? Это же...
0: Смогла бы.
2: А, да, без проблем.
0: Конечно, да. Персей любит камеру, смогла бы.
2: Заботливая
0: Пожалуйста,
2: мать.
0: Предлагайте.
2: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:31 на Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября.
1: Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять.
0: Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу, ваши активные действия тоже приветствуются.
1: Близнецы, не отказывайтесь от приглашения зайти кому-то в гости.
0: Раки, вы и со своими делами успеете справиться, и с чужими.
1: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
0: Девы, у нас непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны.
1: Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
0: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
1: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
0: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
1: Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
0: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами. X on

0: Диско Лайнс и те наши бригадюны. Европе плюс 7.35 в Москве. Вики, я тебя поздравляю. Вот и твой черед играть первую мысль.
1: Спасибо, а значит, наконец-таки.
0: Можно очень расслабиться, не работать, потому что я уже практически все придумал.
1: Хорошо.
0: Довольно-таки выдающиеся фразы получились.
1: Хорошо.
0: Ну, скромненько так.
1: Нам нужен выдающийся напарник для меня.
0: Ну.
1: Или напарница.
0: А нас исключительно такие слушают, ребята. Поэтому звоните, впереди первая мысль.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, Лариса, меня зовут.
0: Здравствуйте, Лариса.
1: Лариса, здравствуй, привет.
0: Лариса, ты откуда?
2: Из Саратова.
0: Из Саратова. Лариса, ты знаешь, давно у нас в эфире не было Ларис.
1: Да, кстати.
0: Где вы все были?
1: Это какой-то был ларисовский
2: отпуск. В Саратове, наверное.
1: Наверное.
0: Ларис, ты на работе или дома?
2: На работе.
0: На работе?
2: Смотрю у вас по компьютеру прямую трансляцию.
1: Ого!
0: Да ты что? Да ты что? Привет!
1: Мы тебе тут ручка машем.
0: Ну зачем ты говоришь, Лариса и так видит?
2: Она все я вам тоже.
0: Ларисочка, сегодня ты играешь с Вики в первую мысль.
1: Да.
0: Вики, ты сейчас убежишь, но вернешься, знаешь, чем?
1: Чем?
0: Таким, ну, звуком вдохновения, звуком, знаешь, очень таким приятным, мотивирующим на совершение каких-то событий, поступков.
1: Интересно,
0: да,
1: хорошо. Угу, Ларис, удачи.
2: Спасибо.
0: Ларис, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать тебе каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Любая мысль подойдет, она ведь первая. Потом с Вики сделаем то же самое. Если где-то будут совпадения в мыслях, подарок твой. Ты готов? Готова?
2: Да. Вперед. Да, готов.
0: Ну сколько можно повторять? Я...
2: Я была на работе.
0: Ты как будто бы на допросе про алиби свое рассказываешь. Хорошо. Мужчинам никогда не понять, как девушкам.
2: Как девушкам. Тяжело утром собираться на работу.
0: Вот, хорошо. Девушкам никогда не понять, как мужчинам.
2: Девушкам никогда не понять... как мужчинам. Тяжело зарабатывать деньги.
0: Хорошо, всем тяжело. Это очень приятно.
2: Тяжело.
0: Так, продолжим. У тебя такие красивые глаза. Прям как...
2: Прям как нарисованные.
0: Прям как нарисованные, хорошо. Ну и последнее. Сегодня утром в зеркале я увидела...
2: Богиню.
0: Богиню. Молодец, Ларисочка. Можно расслабляться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи, чтобы вернуть Вике.

0: и вперед на вот эти события совершать, mm-hmm. покорять mm-hmm. разное всякое.
1: Да.
0: Прекрасное знание.
1: Мотивация.
0: Mm-hmm. Лариса умница, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: Ну сколько можно повторять?
1: Я знаю, как это сделать. Mm-hmm.
0: Я была на работе.
1: А, окей.
0: Хорошее алиби. Мужчинам никогда не понять, как девушкам...
1: Сложно.
0: Что сложно?
1: Жить.
0: А, тяжело утром собираться на работу.
1: Угу.
0: Девушкам никогда не понять, как мужчинам...
1: Сложно болеть в 37.
0: Все так, а еще тяжело зарабатывать деньги.
1: Ага. Угу. Шансы есть у нас?
0: Да.
1: Угу.
0: У тебя такие красивые глаза. Прям как...
1: Прям как...
0: Но...
1: У Моники Белуччи.
0: Прям как нарисованные. Прям как брови. Нарисованные. Ну и последнее. Вот тут шанс есть.
1: Давай.
0: Но не скромничай. Сегодня утром в зеркале я увидела...
1: Красотку!
0: Да не скромничай!
1: Это великолепно!
0: Да не скромничай!
1: Суперзвезду!
0: Бери выше!
1: Богиню!
0: Да.
1: Так и есть.
0: Хорошо, что ты умеешь разговаривать хэштегом. Без пробела, но как бы там, среди прочего, правильный ответ был. Лариса, есть победа. Лови подарок в виде нашей фирменной футболочки от бригады от Европа Плюс.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Ларис, звони нам еще из Саратова. Передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. До свидания.

0: Wonder.ua, это The Buzz, Бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве, у нас впереди саундчек, которым мы решили отложить скромность, да, закрыть эту полочку, открыть полочку с небольшой гордостью, uh-huh. даже с оттенком хвастовства.
1: Ну, тебе есть чем похвастаться?
0: Ну, я, конечно, не люблю хвастаться, но вот этими руками
1: uh-huh.
0: было установлено 3 раковины.
1: Вау! Wow.
0: 2 из них кухонные, или... Как говорят, где-то кухонная.
1: А зачем тебе 2 кухонных ванны?
0: Это разные квартиры. Это были разные время и разные квартиры. И одна из них раковина, которая была ванной.
1: Ну ладно, не хочу хвастаться.
0: Но
1: как-то раз мы приехали в Сочи в командировку и забыли микрофон с кубиком, на котором написано Европа Плюс.
0: Да.
1: И я его смастерила. Ну, кстати, да, очень круто было.
0: Да, из чего?
1: Ну, потом расскажу. Не, я реально, кстати, классно сделала конструкцию.
0: Тогда в отеле пропала одна подушка.

0: Ребят, похвастайтесь вы. Начните с фразы «Я, конечно, не люблю хвастаться», а дальше что-нибудь выдающееся про вас.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада!
3: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указано максимально. Цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: ОККО представляет.
17: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
16: Главный сериал года в ОККО.
18: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
19: Я про это написать хочу.
16: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы не хвастаетесь, вы просто скромно заявляете о своих талантах. Внимание.
4: Доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но на мой аккаунт стихотворений подписана Анна Плетнева из группы «Винтаж». Она периодически комментирует, лайки оставляет и даже однажды выставляла к себе пост, ну, у нее фотосессия новая была, и там в описании было мое стихотворение.
3: Ну, ого, хорош, круто. Ну, хорош, да. Ладно, дальше.
5: Доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но этим летом я человек абсолютно не ходящий в походы и ни в какие подобные активности. Дошла пешком от Москвы до Сергиева Посада. Угу. 2 дня по 30-40 тысяч шагов. Невероятный опыт. Больше не пойду.
3: Понимаю.
6: Ну, прикольно, прикольно.
3: Всего лишь стоит опоздать на электричку. Пожалуйста. Ну и финальное.
7: Привет, бригада У. Всем доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но у меня есть суперспособность засыпать вечером за 1 секунду. Мне стоит только положить голову на подушку, и все, я уже просыпаюсь утром от будильника. И каждый раз моей способностью муж удивляется. Говорит, ну как так, ты можешь быстро уснуть, не ворочаясь, ничего.
3: Он спрашивает, а как так? Я говорю, мила, мне просто повезло с собеседником перед сном.

0: Girls, это Биби Рекса и лучший диджей планеты. В шестой раз Дэвид Гетта в бригаде «Умный» в Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Система маркировки охватывает уже 52 товарные группы. Назван топ направлений для отдыха в осенние школьные каникулы. Сегодня Всемирный день яйца. Об этом прямо сейчас. Итак, почти 4 миллиарда товаров было заблокировано на кассах магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если проверка выявляет нарушение, то касса блокирует добавление товара в чек и запрещает продажу. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что система маркировки «Честный знак» охватывает уже 52 товарные группы и более миллиона компаний. Плановая проверка систем оповещения населения пройдет сегодня по всей России. Будут включены электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями. Тестовый сигнал продублируют и в мобильном приложении МЧС России. Граждан призвали сохранять спокойствие. Такие комплексные проверки проводятся регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения населения и готовность экстренных служб к реагированию. Турция и Китай возглавили топ зарубежных направлений для отдыха в осенние школьные каникулы. Об этом говорится в исследовании одного из сервисов планирования путешествий. Как пишет ТАСС, на Турцию приходится 18% бронирования, у Китая 13%. Далее идут Беларусь, Таиланд и Арабские Эмираты. При этом большинство предпочитают отдыхать внутри страны. На российские направления приходится 58% бронирования отелей в осенние каникулы. В лидерах оказались Москва, Петербург, Казань, Эстосадок и Сочи. Предзимняя погода установится в Москве области в первой половине ноября. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега. Как сообщила ведущая специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, до этого в столичном регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем 10-15. В конце месяца температура начнет снижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Сегодня Всемирный день яйца, праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи ежегодно отмечают во вторую пятницу октября. Яйца – самый универсальный продукт питания. Они популярны во многих странах и культурах, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным. В яйцах содержится высокоценный, легко усвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Добавлю, что мировым лидером по употреблению яиц считается Япония. Каждый ее житель в день съедает в среднем по одному яйцу. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром.

0: Мистер Новый Тол, это Тедди Свинс, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем распаковку, у нас есть чартер-бригаду, с помощью которого мы путешествуем.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим в страну, где... Как бы так сказать... А скажу вот так. В страну, где затекает шея.
1: А, не Нидерланды.
0: Ого. Вау. Вау.
1: Это если у тебя затекает шея. Представляешь, как у меня затекает шея?
0: Не, у меня не затекает, я про тебя.
1: Спасибо.
0: Не, ну там, ну, плюс-минус. Там же, да, получается, самые высокие люди в мире живут?
1: Не самые высокие, самые высокие европейцы.
0: А, ну тоже нормально. Летим в Нидерланды. А там, смотри, опять, вот буквально для тебя, исполнитель, пойми, Клуни. С ним еще Проспа и Тристан Хенри с треком Good Girl.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка в бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8:12 в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Игра проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Здесь у нас классные интересные вопросы, и мы вручаем призы от столичных производителей.
1: Сейчас мы узнаем, кому. Наверняка что-то достанется. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, как зовут тебя?
3: Меня зовут Людмила.
1: Людмила. Очень приятно, Люд. Ты откуда?
3: Город Старый Оскол, Белгородская область.
1: Старый Оскол. Люда, сама признаешься или нам всем рассказать?
3: Что признать? Что?
1: Ничего не хочешь нам рассказать?
3: Ну, хочу выиграть для ребенка приз.
1: Косвенно надоело. Люда попала в игру благодаря ребенку, который дозвонился. Вот это я понимаю, ты талисман, которого нужно было родить.
2: Люда, у нас много подарков для тебя. Возможно, даже не один получится выиграть.
1: Да, на всю семью. Поэтому, Людочка, мы тебе желаем удачи. Будет один вопрос с двумя вариантами ответа. Справишься и выберешь верный. Все подарки твои готовы?
3: Хорошо. Да.
1: Удачи, вперед. Люд, скажи, пожалуйста, 360... Это что? Это столько видов макарон, которые делают в Москве?
2: Или количество производств пищевой промышленности в Москве?
3: Макарон.
1: Макарон?
2: Ну, прям макарон?
1: 360.
3: А, ой, нет, подождите, промышленность.
1: А, ну, да. А я, Люд, понимаю, энергия слов, макароны, промышленность, все очень связано. Да, ты представляешь, в Москве почти 360 предприятий при пищевой промышленности, где работает больше 65 тысяч человек.
2: И они производят тысячи видов продукции, которые можно найти буквально в любом регионе, от Калининграда до Владивостока.
1: Людочка, мы тебя поздравляем.
2: Каждый день в этой игре
3: спасибо.
2: Приз разный, и сегодня...
0: Тебе достается... Толстовка, покоряющая сердца.
1: Все так, Люда, это прямая цитата. Там такая толстовка. Ну, как ты поняла, ты получила главный приз, произведенный в Москве.
2: А еще у нас есть приз от московской промышленности. Там целый набор подарков.
1: Как обещали. Все на всю семью. Люда, молодец.
3: Спасибо большое.
1: Звони еще, счастливо. Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Countdown Me, это Богдан Медведев, бригаде У на Европе Плюс, 8:16 в Москве. Ого, надо почаще смотреть на время. Я думаю, мы переходим в следующий час, а у нас фактовый зал впереди.
1: Конечно, фактовый зал. Ты подготовил фактовый зал?
0: Я подготовил такое. Ребята, там такое, я такого не видел.
1: Там
0: я
1: такое маленькое. Мы про маленькое же должны говорить.
0: Ну да, ну там такое у этого маленького. Ну, короче, там есть фотография.
1: Непропорциональное что-то?
0: Оно не то чтобы непропорциональное. Хотя, с одной стороны-то и да, не ожидаешь, что это пропорционально.
1: Очень интересно.
0: Это правда дико интересно.
1: Очень интересно.
0: У нас мэр Вики, тема «Маленькие и опасные». Кое-что нашли и расскажем здесь в бригаде У на Европе+.

0: Кинчик, он Hugh Gell. Это скромняга Hugh Gell в бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики,
1: да.
0: Начнем?
1: Давай.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Маленькие и опасные сегодня в фактовом зале.
1: Да. Ты знаешь, я почитала уже твой факт. В принципе, и свой факт я расскажу так просто для общего, для общей информации. Ну, интересно на самом деле.
0: Ну, давай, давай.
1: Да. Ну, мы знаем, что есть разные муравьи.
0: Разные.
1: Ну, а да. Есть в этом мире муравей-бульдог.
0: Еще один. Я знал, всегда есть синенькие и красные. Нет, красные этот... злые, синенькие работяги.
1: А этот злее, чем красный. Он супер красный. Муравей-бульдог — это не просто насекомое, это шестиногий бандит, который смотрит на тебя и хочет в любой момент напасть. В общем, если он видит какого-то чужака, он не ждет. Он не ждет, что ты подойдешь поближе, он тебя атакует, к тому же ему это легко сделать. У него огромные жвалы, это как челюсти такие. И есть жало.
0: И жвала, который... и жало.
1: И жвала, и
0: ну,
1: жало.
0: Эволюция.
1: Да, и получается, что он, когда на тебя нападает, он тебя может и ужалить, и укусить одновременно.
0: То есть он передней частью туловища тебя, жвалами тебя, хватит,
1: хоп, хоп.
0: И потом хоп. С помощью очень гнущегося так называемого позвоночника
1: да, тебя еще и жалит. Да, понимаешь,
0: интересно.
1: Да, более того, вот эти челюсти он использует как систему катапульта, он может себя отбросить на 40 сантиметров. 40 сантиметров,
0: слышишь, прыжок. Муравей катапульта, ого.
1: А если учесть, что он агрессивный еще, это жуть. Очень а еще плохо. Эти муравьи ориентируются по луне. То есть вот мы с тобой в лес ночью попадем и никуда не выйдем.
0: Ну как
1: а
0: мы выйдем?
1: Они, ну...
0: Мох не... нам в помощь. Мох в помощь.
1: Уйдем на север. А что на севере, мы не знаем. Они отслеживают, как луна смещается и корректируют маршрут с учетом своего внутреннего ощущения времени.
0: А, ну что-то интересное, очень факт.
1: Да, я знаю.
0: А теперь внимание мое. Я был предельно удивлен, когда увидел фотографию этого насекомого. Встречайте, жук-бомбардир. Этот жучок выстреливает противника горячей струей ядовитой жидкости. И она похожа на что-то газообразное. И в целом, вот вы поймете, к чему я, можно его назвать такой жучок-хамамчик. Ну, там
1: хорошо.
0: Такая очень горячая струя.
1: Ну, скорее, пара. Скунс.

0: кажется.
1: Ну вот сейчас пусть определят те, кто все это слушает. Mm-hmm. И вот даже если этот бомбардир оказывается в желудке у жабы какой-нибудь, злющий, собственное химическое оружие помогает ему выбраться наружу. Короче, внутри жука там целая химическая лаборатория. Она имеет 4 камеры. В одной из них находится перекись водорода. Во второй гидрохинон.
0: То есть, в теории, если я коленку себе поврежу, я могу этого жука попросить перекись?
1: Ну, в целом, да, если он умеет из нужной камеры достать вещество. Во второй гидрохиноны, которые при взаимодействии ферментов превращаются в кипящую воду и кислород. И температура этой водички внутри жука, которую он выбрызгивает, достигает 100 градусов.
0: То есть можно еще и приготовить поесть.
1: Да.
0: Пельмени сварить.
1: Да, да. Ну и, конечно, все это меркнет перед фотографией этого жучка. Там...
0: Ну, скажем так, фотограф, конечно, половил его в неприличный момент. Это папарацци какие-то грязные.
1: Да, какой-то получается момент интима.
0: Я, кстати, подбирала специально фотографию, знаешь, очень миленькую, потому что муравьи близко выглядят не так мило.
1: Да, в моей фотографии жук как будто бы очень злится и немножко подгорает буквально. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: и бригаде Уны и Европе Плюс 8.30 на Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Давайте подводить итоги.
1: Давай.
0: А по итогам муравья-бульдога и жука-бомбардира, набрав 72% голосов, побеждает жучок-бомбардир.
1: Поздравляем.
0: Маленький хамамчик. Ну смотри, у нас были маленькие и опасные. Тогда, может быть, в понедельник поговорим о больших и безопасных?
1: Давай.
0: Это будет в понедельник в фактовом зале. Ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября. Овны, вы, наконец, поставите точку там, где она давно должна была стоять.
1: Тельцы, не стоит полагаться на судьбу, ваши активные действия тоже приветствуются.
0: Вики, близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости.
1: Хорошо. Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими.
0: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
1: Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны.
0: Весы. Ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
1: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
0: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
1: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
0: Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
1: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами.

0: Take Me There, это Дати и Бригадю на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Вик,
1: да.
0: Нет желания что-нибудь загадать, чтобы потом кто-нибудь позвонил,
1: я
0: потом это
1: загадала, разгадали,
0: потом я такой, хоп, смотри, что ты получаешь, и включается джингл.
1: Есть желание, вот прям есть такое.
0: Какой-то подарок классный. А второй игрок такой, блин, я же тоже старался, мы такие, ну давайте футболочку тоже подарим.
1: Давай.
0: Как тебе такой план?
1: Мне нравится. У меня есть и фильмы, и сериал.
0: А это не считается, что это спойлер был?
1: Нет,
0: что?
1: Не считается. Нет?
0: Ну хорошо, впереди Трули Муви.
1: Звоните.
2: 745 65 65.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Это надо смотреть. 8:42
2: в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Алло, привет.
5: Привет, привет.
2: Здравствуйте, ребята, как его зовут?
3: Меня зовут Дана, я из Санкт-Петербурга.
5: Привет, Дана.
2: Дана из Питера. А еще здесь кто?
4: Меня зовут Денис, я с города Владивостока.
2: Денис, Денчик, если включим приемник рядом, выключай, чтобы мы тебя прекрасно слышали.
4: Полностью отключен.
5: Угу, хорошо.
2: Вот, и сразу слышно. Денис, Дана, хотя бы раз в жизни кого-то из вас обвиняли в том, что вы проводите время не с семьей, а наедине с сериалом?
3: Меня нет. Наверное, нет.
2: Нет.
5: О, какие хорошие люди нам позвонили.
2: Да.
5: Приличные. А подожди, а сериальчики вы смотрите вообще?
4: Да, конечно.
3: Да.
5: Значит, всей семьей.
2: Вы молодцы, дипломаты. Прямо ищите то, что будет интересно всем. Да, Дана, Денис, прямо сейчас будем что разгадывать? Все сериалы?
5: Там будет и сериальчик, и два фильма. И я буду говорить название, как бы они могли звучать на старорусском. На Руси, если бы снимали. Вот как бы они назывались.
2: Вот как прозвучит что-то старорусское. Следом будет такой сигнал. И после этого сигнала можно предполагать, о каком фильме или сериале идет речь. Играем до 2 баллов. Дана, Денис, удачи. Вперед.
5: Потемки.
4: Сумерки.
5: Да. Денчик, молодец.
2: Денис.
3: Подожди, я что сказала?
5: Ты тоже сказал, Дан, но чуть-чуть позже.
2: Ну тогда скажи, что Дана тоже молодец.
5: Дана тоже молодец.
2: Да, но чуть опоздала.
5: Угу.
2: Дана, ты молодец, но чуть опоздала. Дан, ты здесь?
3: Я здесь.
2: Это еще не конец игры.
5: Подожди, подожди, Дан, еще рано.
2: Подожди, да, да, да.
5: Хорошо, следующий фильм. Даже сериальчик. Варяги.
4: Викинги.
5: Синхронинга.
2: Вот тут абсолютный синхрон. Команда по синхронному разгадыванию, я бы сказал. Получается, у Даны 1 балл, у Дениса 2 балл. Денис, поздравляем, твоя победа!
4: Спасибо.
2: Я понимаю.
5: Скромняга, скромняга.
2: Понимаю, любой мужчина должен беречь эмоции, потому что они нам даны на всю жизнь. Нельзя просто так их расплескивать. Лови подарок.

0: Денис, попытка номер два. Поздравляем, свитшот твой.
1: Ура, ура, спасибо, спасибо. Как раз поздравили с днюхой.
0: У тебя еще и днюха сегодня? Поздравляем,
1: Денис. Ну, не сегодня, но буквально была недавно, спасибо.
2: Месяц назад.
0: Ну, в этом году же, ну.
2: Поздравляем. Дану, давай тоже чем-нибудь наградим.
1: Да, да.
0: Да, мы же говорили, что Дана молодец. Дана, мы дарим тебе футболочку нашу фирменную.
3: Спасибо большое.
0: Ребятки, хорошего дня, звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока.

0: Это Нептуник, а бригаде У на Европе Плюс. 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы не хвастаемся, а просто констатируем факт личного превосходства какого-то.
1: Да.
0: Да, поэтому можно с легкостью, не стесняясь, продолжить фразу. Я, конечно, хвастаться не люблю, но и что-нибудь выдающееся да умею. Вот расскажите в виде голосовых.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада У!
3: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле «Волга К50», комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы не хвастаетесь, вы констатируете факт того, в чем вы чертовски хороши. Внимание.
4: Доброго утречка, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но сегодня утром в зеркале я увидел богиню. Это моя жена, если что. Она рядом стояла.
5: Красиво, красиво.
3: Да, я не сомневаюсь, что без жены богиня присутствовала бы в зеркале. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. Я как-то вам рассказывала, как случайно вслед за своим другом пошла в депутаты. Так вот, не хочу хвастаться, но я для жителей решила один вопрос, который не могли решить 20 лет.
5: Прикольно.
3: Во-первых, пожалуйста, расскажи, что ты решила. Во-вторых, напомни историю про вслед за другом депутатом в депутаты. Это всегда интересно. Продолжим.
7: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но я смог сделать торт из 300 рублей. Торт за 4000. Потому что когда-то мы потеряли деньги на этот торт, и пришлось придумывать по ходу дела.
3: Это точно Наполеон? Да-да-да, там солома, земля, сахар. Дальше.
8: Добрый день, Европа Плюс. Я не хочу хвастаться, но у меня трое детей. Параметр фигур 90-64-90. Рост 175.
3: Ну, красота, красотка. Ну и финальная.
9: Доброе утро, Европа Плюс. Хвастаться не хочу, но я в свои 41 год 25 раз подтягиваюсь и пробегаю 3 километра за 11 минут 30 секунд.
3: Ну, тут, конечно, можно уже поскромнее, чтобы всей семьей писать сообщение, и муж и жена, и сразу подряд.

0: это Санрайдер, Бригадюна и Европе Плюс. Вики, как смотришь на то, чтобы продолжить?
1: Прекрасно смотрю.
0: Продолжаем работу. Всем доброе утро.
2: Реклама.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: номер один в России.
1: В Москве 9 часов утра. Европа Плюс новости с нами. Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. Проверка систем оповещения пройдет сегодня по всей стране. В Москве стартует фестиваль «Наука 0+», и привычка отсыпаться по выходным не помогает отдохнуть. Об этом прямо сейчас. Итак, проверка системы оповещения населения пройдет сегодня по всей стране. По данным МЧС, на улицах городов включат сирены и громкоговорители. Кроме того, спецсигнал на время прервет эфиры федеральных телеканалов и радиостанций. Граждан просят сохранять спокойствие и, услышав сирену, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Тестовый сигнал продублируют также в мобильном приложении МЧС России. Подобные проверки проводятся дважды в год для контроля работоспособности оборудования. В Москве сегодня стартует трехдневный международный фестиваль «Наука 0+». В рамках него пройдут больше 10 тысяч мероприятий, в том числе выставки, лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, показы научных фильмов, экскурсии, квесты. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Фестиваль «Наука 0+» пройдет на 300 площадках столицы. Центральными локациями станут МГУ, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Парк Зарядье и Музей Атом. В Москве приступили к реставрации фасадов здания ресторана «Прага» на Арбате. Здание считается одной из архитектурных доминант столицы и значимым историко-культурным памятником. В разные годы в залах Праги бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский и Федор Шаляпин. С Прагой также связывают имена Есенина, Цветаева, Репина и Булгакова. Там советский кондитер Владимир Гуральник создал торты «Прага» и «Птичье молоко». Эта реставрация должна вернуть зданию исторический облик 1954 года. Облачная погода, кратковременный дождь и температура выше нормы прогнозируется в начале следующей недели в Москве. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в понедельник и вторник с приближением нового циклона вновь станет уплотняться облачность, временами пройдет дождь. В ночные часы прогнозируется 5-10 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 16. Будет преобладать южный ветер, ну а далее на новой неделе ожидается плавный температурный спад. Привычка отсыпаться по выходным не помогает полноценно отдохнуть. По словам медиков, она, наоборот, способствует накоплению усталости. Специалист отмечает, что поздние подъемы сбивают внутренние часы организма, после чего человек засыпает позже и чувствует себя разбитым. Более того, такой беспорядочный режим сна вреден для здоровья, поскольку провоцирует беспокойство и другие проблемы. Чтобы быть бодрым в течение всей недели, нужно вставать и ложиться в одно и то же время. Как говорят специалисты, спать необходимо не меньше 7 часов, но некоторым может потребоваться больше времени для отдыха. 8 или даже 10 часов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 9 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ты когда последний раз путешествовала?
1: Очень давно.
0: Очень давно, сколько уже прошло времени?
1: Месяца три? Да.
0: Мне кажется, ли у меня двоится в ушах? Как будто бы...
1: Возможно.
0: Ты разными голосами говоришь.
1: Подожди, когда у нас был отпуск? Вот так давно я путешествовала.
0: Серьезно, ты после этого ни ногой никуда из Москвы?
1: Никуда вообще.
0: Вот это да, беда пришла в наш тревел-дом.
1: Да.
0: Ну давай хотя бы попутешествуем.
1: А я очень хочу.
0: Виртуально. Виртуозно.
1: Вот в Питер хочу в ближайшее время сгонять.
0: В Питер хочешь?
1: Было бы классно. В ноябре.

0: доброе утро.
1: Как раз идеальное время для Питера.
0: То, что нужно. То, что нужно. Ну, давай попутешествуем хотя бы так, но с помощью игры нашей любимой.
1: Давай.
0: Да?
1: А вы нам помогите, пожалуйста, с этим. Вы напишите нам на наш сайт europlus.ru, как вас зовут, из какого города, и что-то интересное про город, чтобы, ну, возможно, мы выбрали ваше направление.

0: Зайчико. Это Джейсон Деруло, Бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем, откуда ты from, будет слушать треки. Хитовые треки. Снова хитовые треки. Треки, хорошо, под которые внезапно начали что-то снимать, и они многими завирусились и стали опять популярны. Под следующий трек очень много видео под кодовым названием, вот это любимое из детства. Ой, если бы докабы.
1: Если бы докабы. Ну вот, например, подойдет вот такая ситуация. Я прихожу в обувной магазин, красивые туфли, и мне говорят, осталась последняя пара вашего размера. Подходит?
0: Да, очень хорошо. Или там, в этой паре есть только левый, отдаем бесплатно. Тоже классно. Ну просто.
1: А что и правое?
0: Ну, по очереди. Не знаю. Слушаем классный трек. Это One Republic, All the Right Moves.
2: Бригада У. Снова хитовая.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9:11 в Москве. Откуда ты from, бригаде У на Европе Плюс? Начинается. Встречайте. У нас здесь Евгений. Жень, привет.
2: Привет-привет, бригада У.
3: Привет, Жень.
1: Ты
3: привет.
1: Правда представляешь город Старый Оскол?
2: Да, именно его.
1: А вот скажи, название города тебе уже совсем привычно, или ты все еще слушаешь его или произносишь, понимаешь, что удивительно звучит Старый Оскол? Правда, интересное название. Почти как Гусь Хрустальный, да? Только Старый Оскол.
2: Ну, да, и да. Я тут всю жизнь живу, уже привыкший.
1: Привыкший. Ну, хорошо.
3: Хорошо. Нам нравится.
1: Знакомься с напарницей. Это Татьяна. Таня, привет.
4: Вэл, Вики, привет.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Привет, Таня.
1: Таня, Женя, мы вас поздравляем.
2: Привет.
1: Вы сегодня команда, работаете в одной связке. Таня, мы будем задавать тебе вопросы, будешь отвечать после каждого. Женя, после каждого ответа Тани, предполагай, где живет напарница. Если город разгадается, подарки всем. Все понятно?
4: Да.
2: Да.
1: Вперед.
3: Танюш, скажи, пожалуйста, что ты написала у себя в факте? Вот что-то... Не, а, ты не писала?
1: Писала, но там много всего, лучше конкретизировать.
3: Да, это понятное дело. Что-то вот связанное с драгметаллом мне понравилось.
4: Да, наш город был образован как город, где можно добывать золото.
3: Я еще читала, что ваш золото добывал 90% серебра всей России.
4: Да-да-да, было дело.
1: Ну, поэтому можно добывать золото, но добывали серебро.
3: Можно и то, и то.
1: Женя, что думаешь?
2: Магадан.
3: Магадан, хорошо.
1: Хорошо, но пока нет. Тань, скажи, пожалуйста, а вот ваш город посещали какие-то исторические личности? Это тоже вопрос связан с тем, что ты написала.
4: Да, у нас в свое время в ссылке был Достоевский.
1: Ну, посещал же.
3: Ну, отпуск такой некий.
4: Да, конечно.
1: Некий отпуск можно и так назвать. Достоевский, значит, проводил время в этом городе. Женя?
2: Ну, давайте будет, пускай Новосибирск.
1: Новосибирск. Хорошо, но нет.
3: Хорошо. Танюш, а скажи, пожалуйста, вот если вы добываете золото, серебро, вот что у вас там с рельефом? Возможно, горы какие-то есть? Породы?
4: Ну, с рельефом у нас есть немножечко гор и есть немножечко степей.
3: То есть у вас все есть?
4: Да, у нас есть все. И поля, и леса, и степи, и горы.
1: Круто, ничего не нужно, получается. Итак, все свое. Женя, да, что думаешь? Да. Где есть и горы, и поля?
3: И степи, и золото, и серебро.
2: Ну, давайте, пускай будет. Екатеринбург.
1: Екатеринбург. Но, кстати, ты верно движешься, в верном направлении практически. Вроде как. Тань, скажи, твой город как-то связан с Голливудом? Вот как есть.
4: Связан, потому что у нас тоже при въезде в город есть название города, которое расположено в Нагорном парке.
1: А, и вот так же, как надпись «Голливуд», только вот название города красиво, да, выложено?
4: Да.
1: Красиво. Да. Жень, может, у тебя встречались какие-то картинки? Может, ты проезжал лично эти буквы?
2: Нет, никогда не бывал. Пермь.
1: Пермь.
3: Пермь.
1: Оно даже созвучное. Голливуд и... Да? По
3: да, ну, кстати, вот сейчас по слогам немножечко подскажу. Вообще в названии города 7 букв. Жень, у тебя есть уникальная возможность открыть любую из букв. Вот первую, последнюю, в серединке, возможно, какую-то. Выбирай.
2: Первая.
3: Таня? Танюш.
4: Буква Б.
1: Буква Б. На барабане. Жень.
2: И первая буква Б?
1: Б. Б.
2: Борис. Так.
1: Борис. О. Это Борис, просто, Женя, это... Борис.
3: Борис.
1: Так,
4: а можно дать еще одну подсказочку?
1: Да давай, Тань. Да давай, ладно уж.
4: У нас город рифмуется со словом аул.
2: Барнаул.
3: Хорошая подсказочка.
1: Таня, ты, конечно, умеешь воспользоваться ситуацией.
3: Да, молодец.
1: Барнаул разгадали. Подарочки есть. Женя, Таня, дарим вам по нашей фирменной футболочке от бригады от Европы Плюс.
2: Ура!
3: Молодцы!
1: Молодцы, ребят.
4: Спасибо.
1: Хорошего
4: большое.
1: Дня. Звоните еще, счастливо. Пока.
2: Пока.
5: Московская промышленность.

Производит будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info.

0: говорите, а? Я говорю, аутентичная.
1: Аутентичная.
0: Не лучшая кричалочка получилась. Это лирик с прекрасным треком «Аутентичная бригадюна» на Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, у меня прекрасные новости. Одна из Китая, а вторая про бобров.
0: А, круто звучит, кстати.
1: Ну, кстати, да.
0: Ну, да.
1: Даже не знаю, какая тебе понравится больше. Первая немножечко боль может тебе причинить.
0: Про Китай. А про бобров?
1: Нет, не причинит.
0: Ну, круто, говорю. Впереди Вики Ньюс, бригадюна на Европе Плюс.

0: Шакира и Бёрна Бой, Бригаде У на Европе Плюс. Вот пройдет ведь месяца полтора, и ты будешь рассказывать, как вживую слушается эта песня.
1: Я думаю, хорошо.
0: Ты и 10 победителей лайф-тура.
1: Да.
0: Ну, начинай.
1: Начинаю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Но, с другой стороны, Шакира же твоя первая любовь.
0: Моя первая
1: А у
0: любовь.
1: Вас не сложилось. Ну, не что сложилось. Тебе вот рану твою?
0: Ну, ты передай ей.
1: Тревожится.
0: Кого она упустила.
1: Передам.
0: Выдающийся пятиклассник был на тот момент.
1: А челка какая была? Во!
0: Да.
1: А ремень?
0: А перстень? Не, ремень был попозже. Это уже класс 9.
1: Перстень был тогда.
0: Перстень был раньше.
1: Хорошо, ладно. А китаянка. Китаянка подарила своим подчиненным по BMW. Да,
0: значит, давай так, сколько подчиненных было?
1: Ну, сейчас расскажу. Угу. Бизнесвумен увидела, как сотрудники в плохую погоду едут на электроскутерах. Так и что же происходит? Решил наградить лучших, по ее мнению. В итоге можно поздравить двух женщин. Я не знаю, какую должность они занимали. Но им подарили по обехе примерно...
0: Мать и сестра?
1: Каждая примерно по 4 миллиона рублей.
0: О, ну это хорошо.
1: Да.
0: Это хорошо, что она решила подарить две BMW вместо того, чтобы оплачивать такси всем на работу.
1: Было бы, кстати, неплохо, да.
0: Ну, молодец.
1: Молодец, да. Как относятся в коллективе к этим женщинам, мы не знаем. И работают ли они еще, да?
0: Атмосферка стала еще хуже.
1: Да. Еще наверняка, если какая-нибудь из них работает всего там год.
0: А другая в доме, где находится офис.
1: Да-да-да-да. Ужас.
0: Ну так сложилось.
1: Ну так сложилось, ладно. Перемещаемся в Польшу. Там бобры сгрызли табличку, которая предупреждала о бобрах. Не, на самом деле прикольно. Это там какой-то лесопарк.
0: Что за новость такая? И бобры, и еще и в Польше.
1: Да. И там, в общем, табличка была, на которой было написано что-то из серии «Осторожно, здесь есть бобры, поэтому где-то они могут что-то подъесть, и может дерево упасть, например, да?» Но бобрам не понравилась эта табличка. Они ее уничтожили.
0: Ну, правильно. Ну, нельзя предупреждать о бобрах на деревянных табличках.
1: Кстати, согласна.
0: Ну, поставьте железно.
1: Ну, согласна. Что такое? Или, я не знаю, что-нибудь придумайте.
0: Вы же предупреждаете об опасности. Ну, устраните, да, опасность. Спасибо, ну, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября.
1: Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять.
0: Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу, ваши активные действия тоже приветствуются.
1: Близнецы, не отказывайтесь от предложений зайти кому-то в гости.
0: Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими.
1: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
0: Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут для нас вредны.
1: Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
0: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
1: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
0: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
1: Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
0: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами.

0: Макс, это Бервул в бригаде Уны и Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, сейф сегодня 7000 рублей. Mm-hmm. Кстати говоря, 7 моя любимая цифра. Ну так, если вдруг кому-то интересно было. Какая интересная любимая цифра у Вэлла? Пожалуйста, 7.
1: 7, угу.
0: А у тебя?
1: У меня разные. В зависимости от дня недели. Ну, я не знаю, вот сегодня, но 7 мне тоже нравится. 5 мне нравится, 6 мне нравится. 13 люблю, но это уже число.
0: Круто, ты понимаешь терминологию «самый любимый».
1: Ну, мне такого нет.
0: Ну, понимаю, понимаю. Но можно же выиграть еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Поэтому мы пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42. Москве сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте. Меня зовут Настя.
4: Привет, Настенька, привет.
2: Настя, ты откуда?
3: Я из города Владимир.
2: Настя из Владимира, прекрасно. Настя, скажи, пожалуйста.
3: Да.
2: А вот на каких-нибудь массовых мероприятиях, корпоративах, вечеринках, ты больше любишь быть в центре внимания или наблюдателем с телефоном?
3: Ну, больше в центре внимания,
2: Хорошо, Настя.
4: Сегодня ты в центре внимания.
2: Я бы назвал это эпицентром денежным. У нас в сейфе сегодня 7000 рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно просто правильно ответить на вопрос с бонусом. Настенька, выбирай, какой вопрос будет бонусный?
3: Выбирать какой?
4: 1, 2, 3.
2: Первый, второй или третий вопрос будет бонусным?
3: Ну, не важно, давайте второй.
2: Ну, давай второй. Настя, удачи, начинаем.
4: Первая цифра. Настя, сегодня день чтения. Поздравляем всех, кто обожает книги. В японском языке есть термин цундоку. Вот у нас его нет, но он относится к книгам, а вот в японском языке есть такое слово. Что оно означает? Цундоку. Это, да, это термин, который обозначает, когда ты ходишь по книжным магазинам и не покупаешь книги, а просто их рассматриваешь и нюхаешь. Нравится. Второй вариант. Это когда ты покупаешь книгу, но ее не читаешь и складываешь к таким же непрочитанным книгам. Или же третий вариант. Это так называется книга, которую ты взял с собой в отпуск и реально прочитал.
3: Ага. А еще раз, какой первый вариант?
4: Первый вариант — это когда ты ходишь по книжным и не покупаешь.
3: Не покупаешь, да?
2: Mm-mm. Настя, твой ответ? Первый, второй или третий вариант?
4: Настя.
2: Настя.
3: Первый вариант
4: это когда ходишь, покупаешь, не покупаешь книги, а просто рассматриваешь их. Mm-hmm. Принято.
3: Да, все верно.
0: Вторая цифра.
2: Настя, вот смотри, вот сейчас будет вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня день рождения отмечает мексиканский кинорежиссер Гильермо Дель Торо. Скажи, знакомо тебе это имя?
3: Наверное, нет.
2: А скажи, знаком ли тебе фильм, который он снял в 2004 году, а фильм называется «Хеллбой»?
3: Да.
2: Да. Смотрела?
3: Да, смотрел как.
2: Тогда успех очень близок. Ну, по сюжету фильма, там был поднят из небытия демон ада. Но, к счастью, попал в хорошие руки, и вот этот демоненок стал добрым и стал в итоге героем. Но все-таки демонический вид в нем остался, и поэтому в течение всего фильма он всегда чего-то избавлялся в себе. Вот что он делал? Постоянно спиливал рога, постоянно спиливал копыта или постоянно пытался избавиться от хвоста.
3: По-моему, постоянно спиливал рога.
2: Рога. Первый вариант. Принято.
3: Да.
0: Третья цифра.
4: Ну, сегодня у нас день Хангыля. Так получилось, что у меня даже есть пару знакомых, которые владеют этой письменностью. Но вообще Хангыль — это алфавит какой-то. Вот какой? Скажи мне. Это исландский алфавит, корейский или египетский?
3: Так, Хангыль.
4: Хангыль, да.
2: Настя?
4: Хангыль.
2: Итак? Что подсказывает твое сердечко? Твой ответ 3, 2, 1. Пожалуйста. Настя?
3: Наверное, корейский.
4: Я второй вариант принят.
2: Итак, Настя из Владимира подобрала такой код от сейфа. 1, 1, 2. Внимание!

0: неслоном.
1: Это интересно, даже можно сказать, любопытно.
2: Любопытно.
3: Давай мой напоследок вопрос, задаем бонусный.
2: Но у меня вот есть хорошая новость, потому что хангыль — это действительно письменность корейского языка.
1: Это правда, хорошая новость.
2: Хорошая, да. А вот цундоку — это термин из японского языка, который означает, когда ты покупаешь книгу, ты вот прям хочешь ее, купил, вот я этим грешу. А потом складываешь эту книгу в стопочку таких же непрочитанных, и вот у тебя дома красивые книжки стоят.
1: Ну, красиво же стоят.
2: Красиво,
1: ну,
2: да.
1: Хорошо. Настя, внимание, ответ на бонусный вопрос. Могла ли ты представить тогда, в 2004 году, когда наверняка посмотрела «Хеллбой», что просмотр этого фильма принесет победу? Да, спиливал рога. «Хеллбой» спиливал...
4: Не зря смотрела.
1: И шлифовал даже периодически рога. Мы тебя поздравляем. С одной стороны, сейф не взломан, но с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Молодец.
2: Поздравляем.
4: Спасибо большое.
1: Настя, звони еще и хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
4: И вам тоже. Пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» 10 тысяч рублей.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Сейф в «Бригаде У».

0: Гиван, это Сильвер, Бригадю на Европе Плюс, 9.50. В Москве у нас впереди саундчек, в котором мы продолжаем фразу. Я, конечно, не люблю хвастаться.
1: Но
0: вот перед тобой сидит человек, который, когда еще жил в Тюмени и был вынужден ездить на поезде в Мегион 18 часов, да, бывали поездки, когда я вот запрыгивал на верхнюю полочку. И слезал только, когда поезд приезжал в Мегион.
1: Ого, 18 часов ты спал?
0: Да, у меня были выдающиеся почки.
1: Ну, кстати, да, получается.
0: Расскажите и вы о том, о чем хочется похвастаться.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 417 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015.

0: Автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без обязательств.

соцуслуги. Министерство труда обновило перечень запрещенных для подростков работ. В нем 69 позиций. Приказ зарегистрирован в Минюсте, начнет действовать с 1 марта. Согласно предыдущей модели, работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Согласно Трудовому кодексу, граждан до 18 лет нельзя привлекать к подземным, вредным или опасным работам. В Москве во время проверки системы оповещения сегодня прозвучит пение птиц. Она начнется в 10:45. Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, такие проверки устройств проводятся для поддержания их в рабочем состоянии. Жители столицы услышат из динамиков музыкальное сопровождение с пением птиц. Напомню, сегодня по всей стране проводятся проверки системы оповещения населения, в том числе с включением сирен. Норвежский Нобелевский комитет объявит сегодня в Осло лауреата Нобелевской премии мира. Она, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов, проведения мирных конгрессов и привлечения к ним внимания. Всего на премию мира номинировано 287 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. Ранее уже стали известны лауреаты премии в области медицины, физики, химии и литературы. Размер денежной части Нобелевской премии в этом году составляет 12 миллионов крон. Это около $1,200,000. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем чудесной пятницы.

Я вот тоже, честно говоря, не могу перестать думать, can't stop thinking, о том, что вот очень бы хотелось, чтобы грядущие выходные как-то замедлились. Да, slow down. А то вот эта вечная ловушка, в пятницу думаешь, что времени вагон, а потом моргнул, и все, вот уже вечер воскресенья. Да, ну все, в этот раз такого не будет. Верим, верим. Больше лайфа, больше музыки ждет нас далее, а вы Meet Me in the Jack на подходе. Прежде будем слушать изумительную новинку с последнего альбома Miley Cyrus, Bass Persuades, а вот еще раньше не пропусти Медузу и Генрика Мамайла с суперхитом Don't Wanna Go Home здесь на Европе+.

0: Хочу его что-то скрывать. Ну или просто мы настолько ждем отдыха, что во всех треках слышим какие-то намеки и пытаемся поймать настроение выходного дня. Да, проверим эту теорию на других суперхитах Mr. Props Waves, а также Алекс Уоррен Ordinary до конца часа здесь, на Европе Плюс. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье. В сезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Эксперт знает об искусстве все

0: ощущений вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября

0: Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
0: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года.

Radio, Whenever You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. И Fastboy прямо сейчас, ну, в целом не только музыка становится лучше с обнимашками, все как-то улучшается, знаешь ли, все новыми красками начинает играть, поэтому обними того, кто рядом. Да, ну, конечно же, при взаимном согласии. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Ну вот тут у нас мэтч, тут у нас с тобой полное взаимное согласие. Мы любим слушать топовых артистов. Хьюжель, Френч, Монтана, Дэвид Гетт, Эйден Мартин, Шайн, Мэткон, Don't Worry, а также Алок Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Впереди на радиостанции номер один в России на Европе+. Оставайся поблизости.

0: товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
1: Я иду в Каре. А вы?
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор.

0: Техники, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
12: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд.

5, а прибытие в Шаржу в 6 утра следующего дня. Ну а с 14 декабря Air Arabia планирует увеличить частоту полетов до 2 рейсов в день. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порыва ветра. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня до конца дня, а также в ночь на субботу, ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий и будет действовать до 9 утра субботы. Сегодня в столичном регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, а

0: едят?
1: Поеду в область, скорее всего, покатаюсь, посмотрю, как в области осень.
0: Так, а на чем катаешься?
1: На автомобиле.
0: А, на автомобиле. А, ну, хорошо, хорошо, с комфортом, скажем так. Молодец, Алексей, хороших выходных тебе желаю. Желаю удачи в игре Food Time. Я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
1: Да, все понятно.
0: Отлично, тогда полетели.
2: Один.
3: Два.

как французский коллекционер повлиял на формирование русских собраний нового искусства. В театре «Современник» сегодня спектакль «Евстигений». Это юбилейный вечер в честь столетия Евгения Евстигнеева, одного из основателей «Современника». Актер был в театре с самого начала вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой и Олегом Табаковым. На сцене вспомнят роли Евстигнеева, его знаменитую паузу в речи и особую манеру игры. За постановку отвечает режиссер Марина Брусникина. Начало в 7 часов вечера. А в историческом музее работает выставка «Люди как люди. Любят деньги». Проект к 135-летию Михаила Булгакова обращается к одному из ключевых мотивов романа «Мастер и Маргарита» — теме денег как силы, испытывающей человека

0: один из этих треков точно звучал за последние полчаса на Европе Плюс. Тебе нужно будет определить, какой. Готов послушать три варианта?
1: Да, слушаю.
0: Хорошо. Смотри, возможно, это был трек «Summer's Back» от Alok. Может быть, «Where is my husband» от Ray. Ну, а может быть, «Шел»?

0: на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБТ под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито.

0: Да, но мы идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше на 34 месте Кайго и Макс Макнелл. Take me back. С 32 на 33. Айова, мы. В прошлый раз 35 место, сегодня 32. Лирик аутентичная. Так, идем дальше, поднимаемся выше. Кто у нас впереди? А впереди у нас, ого, какая мощная коллаборация. С 25 на 31. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Мой первым в этом звездном списке Жель, который, как

0: Мичико с 24 на 27 место. Это диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Джейсон Деруло, кажется, центровая фигура здесь. И он как сказал, что если думаешь, что ты всего добился, тут вот можно оступиться, остановиться и пойти назад. А что касается него самого, то Джейсон говорит так: я постоянно двигаюсь вперед и всегда стремлюсь к совершенству. Джейсон Деруло, диджей Годжа, Мелоди, Мичико. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз 20 место, ну а сегодня 26. Тима Белорусских и его мысли. Третья неделя в чарте, сегодня 25 место. Two Colors, Примадонна.

0: нагрузки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
1: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
2: Спокойный день в руках Персен. Со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный

0: на 21 место Еврохит ТОП 40 Европы Плюс. Ну что, впереди уже лучшая, крутейшая двадцатка недели. Но сначала, под концовочку этого часа, трек, который только стремится к нам в чарт и, возможно, через неделю уже будет на одной из ступенек хит-парада Европы Плюс. Запоминай название. Nobody. Final. Это Сикотой и Алина.
1: Еврохит

на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.azon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. Европа Плюс. Радио номер 1.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: 13-я ступенька. Алок и Халид, Dive into me. В прошлый раз 11-е место, сегодня 12-е. Тейм Апала и Дженни, Дракула.

продолжать, конечно, работать вместе. То ли седьмой, то ли восьмой, боюсь ошибиться, трек совместный у Биби Рекса и Дэвид Гетта. Они не только с полуслова, с полувзгляда, но, думаю, уже читают мысли друг друга. Потом и Дэвид Гетта, вот не забывай.

0: первом месте у нас в Еврохитов 40 Евро Плюс в 2009 году. Ну а следующий трек, следующий хит только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, услышим и увидим For Nothing на одной из ступенек Еврохитов 40 уже в ближайшие недели. Это Avalon.
1: Еврохит

0: for nothing. Наш еврохит-прогноз, который, мне кажется, неплохо впишется в чарт Европа Плюс. Но посмотрим. В общем, ждем for nothing в чарте Европа Плюс. И, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. И с 10 на 9, то есть плюс 1 у Тембор Сити прямо сейчас. Self-aware.
1: 9 место.

0: Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем.
1: Топ-ньюс недели.
0: Фэтбой Слим признался, что ни разу не получал гонорар за выступление на Гластонбери. Диджей, чьи хиты Price You и Right Here, Right Now знает весь мир, играл там бесчисленное количество раз, но всегда бесплатно. Для меня Гластонбери, сказал Фэтбой Слим, самый веселый и прогрессивный опыт альтернативной культуры. Впервые, напомню, он вышел на сцену этого феста в 1986 году. Рэй прокомментировала слухи о романе с Майклом Б. Джорданом. Певица и актер попали в объективы вместе на американских горках в августе. На красной дорожке MTV VMA Рэй заявила: «Нет-нет-нет, мы просто друзья, которые любят американские горки». Она также отказалась говорить о неком секретном проекте, сославшись на то, что может попасть в неприятности. Сплошные загадки, короче. Рэпер Куамо впервые стал отцом. В интервью бывший участник Мигос подтвердил, что у него родилась дочь. Имя и дату рождения он не раскрыл. «Я горд быть отцом», — сказал Куава. Он также признался, что особенно сентиментален, когда говорит о своей дочери. «Это моя мягкая сторона. Увидеть ее улыбку, услышать, как она зовет меня папой. В общем, я таю». Напомню, в ближайшее время должен выйти новый альбом Куава, спродюсированный совместно с Фаррелл Уильямс. Эмили Кей сообщил, что Зара Ларсон выпустит новую музыку уже в следующем году. По словам давнего соавтора певицы, последние месяцы она усердно работала в студии, и фанатам стоит ждать новых песен уже в 2027. Цитата. «Я видел ее пару дней назад, она очень воодушевлена», — сказал Эмили Кей. Напомню, последний альбом Зары Ларсон «Midnight Sun» вышел в 2025 году. Сама певица говорила, что сейчас переживает настоящий прорыв.

0: 7 на 8 место Тедди Свимс, I'm Missing Know It All. Тедди Свимс, который абсолютно убежден в том, что его музыка помогает людям, ну как бы выгрузить что ли свои переживания. Каждый вечер Тедди на концертах делится своей болью с огромным количеством незнакомых людей, и, что характерно, отвечают ему взаимностью, отвечают своими эмоциями. Ну да, Тедди из той категории артистов, которые любят пофилософствовать, любят просуждать, что есть, того не отнять. Тедди Свимс, Mr. Know It All, номер 8. Кто на 7 строчке? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. И сегодня под номером 7 Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: С 4 на 6 за неделю Карлита и Софи Такер, Манхэттен. И плюс 3 ступеньки у Анотор прямо сейчас. Talk to you.
1: Пятое место.

0: 6 на 4 место в Еврохитов 40 Европ плюс. BTS, которые абсолютно уверены в том, что пробовать что-то новое всегда прекрасно, даже несмотря на риск неудачи. Вот такой позитивный подход у них к экспериментам и своим ошибкам. Ну что, впереди у нас лучшая тройка недели. И со 2 на 3 те, кто у нас удивил приятно на прошлой неделе, плюс 33 строчки. И на второе место сразу сгромоздилась, взлетела Нептуника. Ну и удержала стройки лидеров сегодня. Нептуника впереди. What if?
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Признавайтесь, у вас

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

Со второго на третье место на этой неделе. Ну, вообще, мне кажется, их преследует. Преследует магия цифр, магия чисел. На прошлой неделе второе место и вторая неделя. Сегодня третья неделя, третье место. Да, четвертое, четвертое или первое. Но вот тут вот посмотрим, посмотрим через неделю. Нептуника номер три, а вот с первого на второе отправляются Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: первое место и восьмая неделя в чарте Европа Плюс, да, Take Me There. Ну что, следующие итоги уже через неделю, которая пролетит, уверен, очень быстро. Так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать прямо сейчас треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, конечно, слушай наш подкаст.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере. Акция действует до 25.

С Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну, а Мизмо не заставился долго ждать. А его искреннее, такое доброжелательное hello буквально через парочку минут у нас здесь на Европе.

эмоциях, Биби Рекса и вместе Дэвид Гетта, Sad Girls. Плюс одна строчка в Еврохит Топ 40, сегодня сейчас 11 место. Но пора бы уже и в горячую десятку, конечно. Но шансы, разумеется, есть уже на следующей неделе. А повтор чарта Европа Плюс лови завтра в субботу в 16 по Москве. Не забудь.

Какой шикарный хит. Чем больше слушаешь, тем больше проникаешься, согласись. Европа Плюс, Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар. Мадонна, которая, по ее же собственному признанию, не умеет писать песни ни о чем, и ей нужна какая-то история. Ну вот Бизар, говорят, история посвящена ее бывшему актеру

0: Больше не пойду.
1: Понимаю.
2: Ну, прикольно.
1: Всего лишь стоит опоздать на электричку. Пожалуйста.
3: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада
4: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно? Всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка банк.
10: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
15: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
16: Это как?
15: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
15: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
17: Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: срыв эмоций. Blame на Европе Плюс, Калвин Харрис и Джон Ньюман. Что касается начала следующего часа, будет бодренько, будет драйвово. Впереди Galaxy, впереди Kungs.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем классной пятницы в Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ заявил, что Россия поддерживает инициативу Таджикистана и Туркмении объявить 28-й год в СНГ годом социального развития, а 29-й год – годом транспорта. По его словам, в Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Владимир Путин отметил, что проведение таких мероприятий поможет продемонстрировать гражданам стран-участниц выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях. Проект «Школьное телевидение» планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца текущего года. В первых 15 регионах более 1500 школ уже могут подключиться к проекту, а возможность открыта для любой школы с соответствующим оборудованием. На первом этапе будут транслировать федеральный контент, короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре, спорте и исторической памяти, а региональный и школьный контент появятся на следующих этапах. И компания Rockstar Games раскрыла первых ведущих внутриигровых радиостанций в игре GTA 6. Среди них Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, участники группы Slayer. Каждому музыканту достался собственный персонаж и жанровое радио, а премьера игры, напомню, запланирована на 19 ноября. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: Star News.
1: Это топ-новости в Star News. Take That анонсировали 10-й студийный альбом Dreamers, он выйдет 20 ноября. Гарри Барлоу, Марк Оуэн и Говард Дональд назвали этот год невероятным. Группа возглавила чарты Netflix с документальным фильмом и выступила для более чем 700 тысяч фанатов. Шон Диди Комбс, по сообщениям, снова отправлен в одиночную камеру. Это произошло после того, как NBC рассказали об изнеженной жизни рэпера в тюрьме Нью-Джерси. По данным источников, ему готовили особые блюда, делали массаж, а уборку выполняли другие заключенные за деньги. Также сообщается, что у Комбса был контрабандный телефон и запас алкоголя. Хилари Дафф выпустила новую песню на трек «Катастроф». Будет звучать в грядущем мультике «Кот в шляпе» по книге доктора Сьюза. А еще Хилари Дафф планирует мировой тур «Lucky Me», добавлены 32 концерта, включая города Европы и Северной Америки. Sia договорилась о продаже половины своего музыкального каталога. Певица продала 50% прав компании Pop House за 180 миллионов долларов. Из них 165 миллионов она получит за песни, написанные до брака с Дэном Бернардом, включая «Chandelier», «Titanium» и «Cheap Thrills». Оставшиеся 15 миллионов за треки, созданные в браке, но пока эти деньги под вопросом до урегулирования раздела имущества. Помню, Сия подала на развод в марте 2025 года. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
0: Star.

Меня зовут Алексей Мануйлов, и уже скоро ждем саундчек бригады У. Ваша история о том, в чем вы чертовски хороши. Но если бы, например, это была Майли Сайрус, там принимала бы участие в саундчеке бригады У сегодня, то она бы наверняка сказала, что она чертовски хороша в своем новом 10-м альбоме. Вот один из хитов с него, с этого лонгплея, тоже очень скоро услышим на Европе+.

0: Зовут Олаф, это One T на Европе плюс 17.27 в Москве. Ну да, дальше, конечно же, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы не хвастаетесь, вы констатируете факт того, в чем вы чертовски хороши. Mm-hmm. Внимание.
3: Доброго утречка, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но сегодня утром в зеркале я увидел богиню. Это моя жена, если что. Она рядом стояла.
4: Красиво, красиво.
2: Да, я не сомневаюсь, что без жены богиня присутствовала бы в зеркале. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я как-то вам рассказывала, как случайно вслед за своим другом пошла в депутаты. Так вот, не хочу хвастаться, но я для жителей решила один вопрос, который не могли решить 20 лет.
4: Прикольно.
2: Во-первых, пожалуйста, расскажи, что ты решила. Во-вторых, напомни историю про вслед за другом депутатом в депутаты. Угу. Это всегда интересно. Продолжим.
6: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но я смог сделать торт из 300 рублей. Торт за 4000. Потому что когда-то мы потеряли деньги на этот торт, и пришлось придумывать по ходу дела.
2: Это точно, Наполеон? Да-да-да, там солома, земля, сахар. Дальше.
7: Добрый день, Европа Плюс. Я не хочу хвастаться, но у меня трое детей. Параметр фигур 90-64-90. Рост 175.
2: Ну, красота, да, красотка. Ну и финальная.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Хвастаться не хочу, но я в свои 41 год 25 раз подтягиваюсь и пробегаю 3 километра за 11 минут 30 секунд.
2: Но тут, конечно, можно уже поскромнее, чтобы всей семьей писать сообщение, и муж, и жена, и сразу подряд.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

Bittersweet Amайли, которая еще несколько лет назад сказала, что ей больше не нужно выставлять себя на показ, чтобы доказать свою значимость. Ну, мол, прошли те времена, когда она хотела шокировать мир. Сейчас она просто пишет музыку и получает огромный кайф от процесса. Ну, однозначно, однозначно.

0: Тектоника, What If. Третья неделя в Еврохитов 40 Европ Плюс, а сейчас третье место. Отличное, надо сказать, достижение. Ну, кстати говоря, еще раз пройдемся по ступенькам нашего чарта уже завтра, в субботу. И первый шаг к вершине, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: А кажется, раньше была неплохая туша, ты помнишь, такая коробочка, туда она так плюешь, кисточкой разматываешь.
5: У родителей, конечно,
4: был. Я помню, была такая, да.
6: Но от нее горят глаза очень сильные. Горят глаза.
4: Зато эффекта панды не было, Лали.
5: Но глаза слюньками пахнут.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
11: Стиральную машину горячую.

0: обучение за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval сети на сайте haval.ru. 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Европа плюс.

0: Трио Shine On на Европе Плюс. Ну что, часовая готовность до радиоактивного шоу. Тема сегодня интересная, захватывающая. Уверен, будешь что сказать. Мы и наши домашние питомцы похожи ли мы на них? Да, присоединяйся к разговору уже через час на Европе Плюс.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А в Москве уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, тебе слово.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов. Число иностранных

Студентов в российских вузах продолжает увеличиваться, и психологи выяснили, что дружба между влюбленными не возникает автоматически. Подробности далее. Второй глобальный цифровой форум собрал в России представителей 120 стран мира. Об этом Сергей Кириенко рассказал на пленарной сессии «Цифровой суверенитет от ресурса к экспортному активу». По его словам, тема цифрового суверенитета кажется России очень важной, поскольку в последние годы в этой сфере серьезно изменилось многое. Влияние цифровых технологий на жизнь каждого человека, на безопасность и конкурентоспособность страны становится все больше, а сфер жизни, которые существовали бы вне цифровой среды, практически не осталось. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов для россиян, родившихся с 2009 года. Такая мера содержится в рекомендациях круглого стола секции здравоохранения и здоровый образ жизни Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Запрет может коснуться вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, а также табака для кальяна. Согласно документу, россияне, родившиеся после 1 января 2009 года, должны быть ограничены в покупке никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции. В столице запустили уникальный сервис, который называется «Московские имена». По словам заммэра Анастасии Раковой, с его помощью родители смогут подобрать подходящее имя для ребенка. На платформе собрано более 600 самых популярных имен среди горожан за последнее столетие. У каждого есть карточка с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Помимо статистики, пользователи также смогут выбрать варианты по критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает увеличиваться. В прошлом году в стране обучались 414 700 иностранных граждан против 355 700 в 2023-2024 учебном году. По планам правительства, к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 тысяч человек. Самым востребованным направлением остается медицина, которую в текущем году выбрали 23% опрошенных. И психологи выяснили, что дружба между влюбленными не возникает автоматически из-за общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать. Авторы провели интервью и выделили 6 элементов дружбы внутри пары. Эмоциональную близость и взаимную симпатию, смех и совместную радость, открытость и уязвимость, общие интересы, совместные ритуалы, а также командную работу и поддержку. По мнению исследователей, дружбу в романтических отношениях часто воспринимают как само собой разумеющееся, однако она представляет собой непрерывный процесс, над которым нужно работать вместе. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

хорошо такие осенние треки заходят, правда ведь? Точнее, летние треки заходят осенью. Вот так вот я бы сформулировал то, что хотел сказать прямо сейчас. Kima Sounds прямо в твоем радиоприемнике. Здесь на Европе Плюс трек называется Rise Low. Также здесь Фомин. Сейчас буду просыпаться вместе с тобой. Ну, что-то как-то сегодня утро у меня затянулось до 6:20 практически. Ну, такое тоже иногда бывает, ж понимаете. Чтобы правильно встать, нужно... Отличное, правильное настроение. И надеюсь, у тебя сегодня такое было, потому что бригаду, потому что разбудили, поставили на ноги, и пятница пролетела незаметно, приятно и хорошо. Дальше будет так же, потому что я обещаю в ближайшее время классный трек от Флорайды. Right Round. Скоро.

летняя песня прямо сейчас на Европе Плюс. Спасибо за это, Сидерленд. И ту-ту-ту-ту-дру. Я думаю, что это подпеть всегда можно, всегда нужно, в любом настроении, в любом месте, в любую погоду, в любое время суток. И это всегда будет приятно. Кстати, из приятного впереди. Буквально минут через 25 появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. И мы обсудим с вами сегодня вот какую тему. Чем я похож на своего домашнего питомца? Честно, я вот сейчас пытался представить, чем же я похож на своего домашнего питомца, на свою собаку. Не знаю, может, поесть тоже так же люблю, как она. Или линяю. Может быть, это. Я не знаю. В общем, сегодня мы попытаемся в этом разобраться. Сегодня с 7 до 9 на Европе Плюс. «Rush», не прозевай.

0: Руби Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18:49. Надеюсь, что все готовы к вечернему шоу «Rush». Буквально минут 10. Ну и будем сегодня обсуждать интересную тему. Чем я похож на своего домашнего питомца? С 7 до 9 здесь на Европе Плюс. Будем говорить об этом. Можно оставлять свои комментарии на нашем сайте europaplus.ru. Ну а до финала этого часа я оставлю специально для себя Ocean Drive и Without You. Но прежде Мона и Иордан.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Окко представляет.
13: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
14: Простые военные учения.
12: Главный сериал года в Окко.
15: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
16: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в Окко. 18+.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50.

0: От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга» К50, комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 19:00. Европа плюс. Прямо сейчас на Европе плюс новости. Вместе с нами свежий Игорь Акулов.
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компания Яндекс пока не может назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах. Росводоканал предупредила о схеме мошенничества с проверкой счетчиков. И гастроэнтерологи рассказали, как вегетарианство влияет на здоровье ребенка. Подробности далее. Минпросвещение приняло решение создать суверенный искусственный интеллект в системе образования. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, сейчас министерство выбирает технологического партнера для реализации проекта. Инициатива исходила от преподавателя информатики из Тверской области Алексея Морозова, лауреата конкурса «Учитель года 2026». Он предложил создать нейросеть в сфере образования на встрече с президентом Владимиром Путиным, и глава государства поддержал эту идею. Кравцов пообещал, что Минпросвещение реализует предложение учителя. Компания Яндекс пока не может назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах. Продолжается оценка состояния инфраструктуры, сообщила компания. Накануне центр обработки данных Яндекса в Рязанской области был серьезно поврежден, и его работа полностью остановлена. Сегодня пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге. В компании заявили, что команды ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент, и обязательно будут сообщать о ситуации по мере появления информации. Росводоканал предупредил о схеме мошенничества с проверкой счетчиков. Злоумышленники звонят горожанам от имени сотрудников водоснабжающей организации и требуют срочно провести поверку или заменить счетчики. Под предлогом коммунальных услуг они похищают деньги и банковские данные. Самая распространенная схема – это фиктивная поверка. Лжеконтролеры приходят домой, имитируют осмотры, берут за это от 1,5 до 2 тысяч рублей. А другой вариант – это умышленный срыв пломбы с последующими угрозами штрафа от 15 до 30 тысяч рублей. Гастроэнтерологи рассказали, как вегетарианство влияет на здоровье ребенка. По их словам, при разнообразном питании серьезных проблем ожидать не нужно. Врачи отметили, что важно следить за уровнем цинка и витамина В12. При строгой веганской диете нередко возникает дефицит витамина D и железа, который эффективно усваивается только из животной пищи. При этом, по мнению специалистов, для нормального развития организма не обязательно ежедневное употребление мяса. И житель Москвы хочет запатентовать систему, которая называется «Храп ID». Она позволит разблокировать смартфон и, например, открыть дверь дома с помощью собственного храпа. По задумке автора, телефон или умная колонка будут записывать звуки человека во время сна и создавать из них уникальный аудиокод, после чего владельцу достаточно будет похрапеть для подтверждения личности. Изобретатель считает, что храп у каждого человека имеет свои особенности и может использоваться для биометрической идентификации. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 84 рубля и 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличной пятницы!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. В ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот интересная новость. Игорь Акулов, как обычно, да, вот что-то полезное, что-то важное. Храп ID. Человек придумал, чтобы его идентифицировать по храпу. Логика есть, действительно, наверняка отличается храп разных людей. Но если по храпу можно будет открыть дверь дома, разблокировать телефон, ты же в этот момент спишь, к тебе спящему подносит твой телефон.
3: Это просто лунатик, судя по всему.
2: Кстати.
3: Не, ну приспособа специальная.
1: Ты спишь и вот...
2: А если человек не храпит? Ну, бывает же, что люди не храпят.
3: Сидит дома, все.
1: Не, ну там беззвучный храп, сопение. Вот это, вот это Артур.
3: Освестить еще?
1: А вот Саша была. Саша проверила.
2: Я не могу сделать.
1: Сейчас это не всем было видно, только тем, кто смотрит трансляцию. Саша, очень аккуратно.
2: Мне не удалось. Вот как, я бы не разблокировала.
3: Ты не умеешь храпеть, подожди.
2: Вот так.
3: Ну, еще раз. А как хрюшка делает, Саша?
2: А поизобрази.
3: Ну, давай сначала. Как делает собачка?
2: Гав-гав.
3: Как кошка?
2: Гав, ну, все.
1: Что за игры? Так, ладно, переходим к теме. Хотя вот такие навыки разговора на языке животных пригодятся во время нашей сегодняшней темы. Чем я похож на своего домашнего питомца? Будут рассказывать наши слушатели. Саша, я вот, судя по твоему выступлению, гаву, мяу и хрю-хрю, не очень ты похож на домашних питомцев.
2: А почему
1: и тем не менее, расскажи.
2: У меня, мне кажется, похож. У моих родителей есть собачка-питомец, Йорк. Зовут ее Бусинка.
3: Зовут ее Том.
2: Зовут Бусинка. И, в общем, когда я приезжаю домой, всякий раз я чувствую некоторое единение с ней. Во-первых, она всегда за мной ходит, спит, только
3: тебя
2: со мной.
3: Не обижают, как папа что? Или как мама, или что? Или как ты?
2: Как подружка.
1: Не обижают, подружка. Что таких собак называют собакосодержащим продуктом?
2: Я такого...
1: Не слышала.
3: Хорошо, она залает на тебя.
1: Гав.
2: Ну, в общем, мы похожи с Бусинкой некоторой своей зашуганностью. Она в целом очень позитивная собака. В целом, как я, возможно. Но если вот меня как-нибудь испугать, даже если я буду знать, что меня пугает...
1: Будет гроза, если, например.
2: Ну, я передергаюсь.
1: Забьешься куда-нибудь?
2: Да, и Бусинка также, она очень сильно передергивается, очень похожа на меня. Вот, если ей сделать бу, например.
1: Син.
2: Ка. И она будет бояться и вот так дрожать. Я тоже буду так же делать. Вот, поэтому мы с ней немного пришли.
3: Вы созвонитесь с ней?
2: Ну, когда родителями общаемся, они могут трубку передать.
1: Покажите,
2: Бусинка,
1: когда родителями общаемся, в смысле, твои родители с ее родителями, родителями общаемся.
2: Когда я общаюсь со своими родителями, они могут передать трубочку Бусинке.
1: Где Буся? Она так, гав.
2: Я ей гав.
1: Да, ну, Артур, ты на каких-то домашних питомцев похож?
3: Да не знаю, мне кажется, нет. Надеюсь, что нет. На черепаху похож?
2: Да.
3: Так, хорошо.
1: Тормозишь все время.
2: Нет, на черепашку.
3: На какую?
2: Если тебе панцирь большой сзади.
1: Так, ну это любой будет
2: похож. У тебя милое лицо, как у черепашки.
1: Выкрутилась, Саша, да?
3: У черепах, у всех милое лицо. Видели галапагосскую черепаху, которая поедает арбуз?
1: Очень милое лицо.
3: Боишься подойти? Такой. А какая мультяшная черепаха есть? Ну, кроме вот Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Слушай, черепах Тортилла есть, я знаю. Но у него большие такие очки.
1: Еще которая, помнишь, львенок и черепаха.
2: А теперь ты меня покапай.
3: Ну там черепаха похожа на консьержку, по ощущениям.
1: Ну она и есть там консьержка.
3: Я не ассоциирую себя с такой черепахой, наверное. Хотя вот у меня в подъезде есть, кажется, мужчина, и у него два мопса. И вот выражение лиц и этих мопсов, и его всегда очень соответствующее, одинаковое. То есть он такой об этом.
2: Суровый.
3: Есть ощущение, что все хозяева мопсов, они вот...
1: Именно мопсов.
3: Может быть, не знаю. Ну, кстати, вот мы в самом начале пытались хрюкать и изображать храп. В целом, мопсы же не всегда храпят.
2: Да, их жалко. У них какое-то тяжелое дыхание, как будто они немного болеют. Избыточный вес чувствуется в них.
3: Они не всегда, кстати, избыточный вес. Они есть миниатюрные такие, маленькие мопсики.
1: Ну, это просто потому, что они короткоморды. Я забыл, как называется, есть умное слово.
2: Приплюснутые мопсы.
1: Спасибо, именно, латынь. Да, спасибо за эту латынь в нашем эфире. Вот, и там просто у них по-другому использован, этот носоиспускательный аппарат.
3: Друзья, Антон, давай так, на какого домашнего питомца ты бы хотел быть похожим?
1: Вот хотел бы?
3: Да.
1: Ну не, ну на какое животное я бы хотел быть похожим?
2: На кота ты похож.
1: Спасибо, Саш. А ты на черепаху. Друзья.
3: Я даже не знаю, как ответить тебе, я же черепаха. Лишенный
1: просто
3: вообще.
1: Просто медленно отползает. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца? Не случайно ведь говорят, да, что действительно очень часто, как минимум, владельцы собак похожи на своих питомцев. Вот расскажите, кто у вас, не обязательно собака, чем вы похожи внешне, по характеру, повадками, привычками. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записать текстовое сообщение или голосовое. Отправляйте туда, где вам привычно и удобно. Например, можно сделать это в сообществе Европы Плюс в ВК.
0: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня тему, чем я похож на своего домашнего питомца. Сообщение Альбина пишет: у меня собака. Мы обе любим спать и кушать. Ну, слушайте, тогда получается, по сути дела, все работающие люди, особенно у кого есть дети, студенты все и школьники, все похожи на собаку Альбины.
1: Интересно, что за порода? Ведь многие собаки, наоборот, шустрые, активные. А вот это такая, либо уже пожилая собака.
0: Да, какая Альбина у вас порода, которая только спит и ест? Что это за порода?
2: Собака-альбинос.
3: Просто
2: почему? Почему нет?
0: Собака-альбатрос. Собака-вальдшнеп.
2: Ну, Альбина, альбинос. Так, а вот такое сообщение. У меня есть два мейн-куна. Взрослый кот и маленькая Бонита. И мелко очень бешеная.

0: Везде носится, постоянно лезет в тарелку взрослого. А он весь такой спокойный, уравновешенный, умный. Смотришь на них и понимаешь, что мелкая похожа на тебя, а на взрослого кота точно должен быть похож мой будущий муж. Мой будущий мужчина, который будет терпеть мой активный характер.
1: Вот уже есть прообраз.
0: Виде кота.
2: Носите с собой, да, фото и несколько видео этого кота и с мужчину сравнивайте.
0: Так. Условно, мейн-кун, кстати, похожи на мужчин некоторых. Есть даже один актер такой.
2: Склокоченный?
0: Американский, да, который прям вот один в один мейн-кун.
2: Наверное,
0: не помню, как его зовут. Ну, мейн-кун, они такие суровые, они смотрят на тебя, как коллекторы какие-то. Типа, бабки есть? Гони давай. Быстро.
2: Значит, мейн-куны похожи не на человека, а на коллектора.
0: Получается так.
2: Да.
0: А коллектор не человек.
2: Но в некоторых ситуациях. Телефон звоночек.
0: Так, Анастасия дозвонилась, расскажешь свою историю и схожести. А нет, Анастасия, вот только что была, и все.
2: Так, сорвался звонок, тогда сообщение от слушателя. Даня пишет: «Моя собака обожает знакомиться со всеми, кто приходит к нам в гости, и я такой же абсолютно. Мы оба можем первым делом подойти к человеку, которого видим впервые, и начать общаться. А если кто-то остается у нас ночевать, мы с собакой оба ходим за ним по квартире, проверяя, чем он там занимается».
1: Очень, кстати, похоже на Йорка.
2: Тоже он ходит и проверяет, да, все время?
1: Да, и очень дружелюбный.
2: А он просто проверяет или он потом идет к хозяевам и рассказывает? А вот знаете, что он там?
1: Ну, обычно так, потом к хозяевам.
0: Ну, вот это, кстати, проблема, наверное, да, когда у тебя животное слишком коммуникативное.
1: Дружелюбное.
0: Да, оно ко всем подходит. Ну, потому что мало ли какие есть негодяи.
2: А, в этом смысле, что слишком доверчиво. Ну, в принципе, собак, которые серьезных пород, раньше многих собак там с кинологом воспитывали, их воспитывают, чтобы из чужих рук никогда не есть. То есть, условно, овчарок, каких-то других служебных собак, их на это специально воспитывают. А, друзья, расскажите...

0: Чем похожи на своих домашних питомцев наши слушатели? Сами они про себя рассказывают. Вот Павел, например, пишет: у нас в семье есть собака породы Джек Рассел Терьер. Как все знают, эта порода очень активная. Ну, если вдруг кто-то не знает, Джек Рассел Терьер — это из фильма «Маска». Ну, вдруг, если кто-то не в курсе. А порода очень активна, и моя супруга очень похожа по поведению на нашего питомца. Она такая же активная, она постоянно в движении. То занимается спортом, то гуляет. Много при этом нахаживает. В день по 30 тысяч шагов.
1: Ого.
0: 30 тысяч шагов, это что, получается?
2: 3 дневных нормы.
0: 15-20 километров. Ну, в зависимости от высоты жены.
2: Да много-много.
0: Да, и длины ног. В общем, на месте жена не сидит. И тем самым нас с дочерью подбадривает, и мы находимся в прекрасной физической форме.
2: Ну, справедливости ради, надо заметить, что люди, которые не ходят и такие, знаешь, домоседы, они не заводят себе Джек Рассел Терьера, зная, какая это собака активная, что им надо ходить, бродить, бегать. Вряд ли.
0: Джек Рассел? Ну, нет.
1: По дому будет носиться просто.
0: Ну, нет, да, он может. То есть, это не значит, что он стал пассивным.
2: Да, я знал много историй, когда люди вот так вот, не зная породы собак, берут ее себе, заводят и понимают, что они ее не вывозят. Потому что она какая-нибудь там охотничья, и нужно много бегать, какие-нибудь удивляли.
0: Он нам порвал диван.
2: Я устал в 6 утра просыпаться и много с ним ходить. Что за такая дурацкая собака, говорят они.
0: Про своих собачек. Друзья, вы расскажите про своих собак, кошек, крысок, попугайчиков, про своих домашних питомцев. Расскажите, кто из ваших домашних на них похож и чем именно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Чем похожи наши слушатели со своими питомцами? Сообщение от Натали. Мои кошки болтливые, прям как я. Иногда они целые истории рассказывают своими бесконечными мяу. А когда я спорю с Девон Рексом, это же, наверное, такая...
1: Девон Рекс?
0: Да, Девон Рексом. Ага. Шкодой последнее слово всегда за ней. Это условно лысая уходит и такая из-за угла мне мяу и ушла. Это мой приемчик, который я применяю к спору с мужем.
1: Значит, не так это было мяу, Антон. Это было мяу.
0: Зависит от спора иногда. Мяу.
1: Типа, ой, ой, все.
2: Многозначное мяу.
0: Мне понравилась формулировка «условно лысая». Надо взять на вооружение с возрастом.
2: Но она, кстати, такая гладкошерстная прилизанная.
0: Условно лысая.
1: Условно лысая.
0: Многие мужчины так говорят.
1: Что это? Я условно лысый. Условно лысый, знаешь, когда у тебя есть такой чуб небольшой, ты прикрываешь лысину свою.
0: Зачесываешь на бок.
1: А как только ветер, ты лысый. Когда
0: уже без
1: стиль,
0: условно.
1: Ты условно лысый.
0: Да.
1: Очень удобно.
0: Телефонный звонок?
1: Да, Евгения дозвонилась. И вот мы недавно рассуждали по поводу того, что Джек Рассел, собака такая, да, безумно подвижный.
0: Да.
1: А Евгения готова поспорить с этим. Жень, добрый вечер.
0: Добрый Здравствуйте,
1: вечер.
0: Евгения.
3: Добрый вечер.
0: Ну, удивите нас. Неужели у вас спокойный Рассел, Джек Рассел?
3: Да, на самом деле она активна только когда мы предлагаем ей эту активность.
0: Так,
3: если мы присели, она ложится рядом, спит. А в 9 часов вечера смотрит на нас недовольно, если мы шумим, свет не выключаем.
0: Может быть, вы взяли сразу 152-летнюю собаку?
3: Нет, двухмесячную.
0: Месячную. И всегда она такая была просто. Но я тоже слышал, что Джек Расселов обязательно нужно выгуливать, чтобы их внутренняя энергия находила выход.
2: Да, по сколько часов вы гуляете?
0: Да.
3: Не часами, конечно. Ну, минут 15-20 два раза в день. И ей хватает, она носится. Да, да. Ну, она носится, конечно, и со всеми общается, очень общительная. Ну, ей 4 года, она всегда такая была. Это характер.
0: Молодая, Женя. И расскажите, кто в семье больше всего похож с вашим Джек Расселом?
3: Ну, то, что она спит, это на мужа, наверное, постоянно спит.
0: А то, что общительный, это на вас, вероятно, да?
3: Ну, да. Ну, я же вам дозвонилась.
1: А любите там сериал на НТВ смотреть? Знаете, просто
0: вместе с мужем
1: на диване.
2: Сериал «Пес» какой-нибудь.
1: «Пес».
3: Ну, а она очень, это... Она любит комиссар Рекс, или как называется собака-овчарка. Она, когда бежит, она тоже начинает с ней, ну,
0: лапка. Да. Серьезно?
1: Слушай, а вот маску вы не смотрели со своей Джек Расселкой?
0: Да. Чтобы тоже она другого.
3: Ну, надо посмотреть.
0: А попробуйте, вот как она отреагирует на собаку. Она вот на улице, когда встречает Джек Рассел в других, она лучше реагирует, чем на собак других пород.
3: Она с годами стала как-то на собак реагировать, как на добычу. Она из-за угла наблюдает, в лёжку ложится и как будто охоту на них ведет.
0: Она потом выскакивает из-за угла, или она так и продолжает лежать и вести наблюдение? У нее такая...
3: К сожалению, она выскакивает и нападает. Поэтому такая...
2: Может, ей активности не хватает?
3: Гроза.
1: Она дерзкая, они же, ну, в целом, Джек Рассел, ну, миниатюрные собаки, не очень большие.
0: А может, как раз вот эта энергия у нее выплескивается через...
1: Махач, суеты навести охоту какую-нибудь,
0: да? Она такая, вот бы сейчас Алабая встретилась. Что-то у меня такое настроение, думает она. Евгения, спасибо.
3: Я боюсь этого.
0: Алабай пусть боятся. Спасибо вам большое, Жень, за звонок. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца, кто, какое животное у вас именно живет, и кто из домашних, или вы конкретно, и чем похожи. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения. Пожалуйста.

0: Билли Айлиш, Bad Guy. Друзья, обсуждаем сегодня, чем вы похожи на своих домашних питомцев. А, можете нам рассказать по телефону, позвонить, можете написать текстовое сообщение. А прямо сейчас, Nice Guy. Артур, тебе слово.
1: Артур, в тему.
2: А помните, недавно было сообщение про болтливых кошек?
3: Да.
2: И тут недавно случилось исследование века. Ученые изучили, как кошки реагируют на мужчин и на женщин. Насколько часто они болтают с мужчинами и насколько часто с женщинами.
0: Так.
2: Сразу спойлер, мужчины победили в этой битве, в этих баталиях.
4: Это именно кошки, не коты?
2: Ну, просто домашние кошки. И коты, и кошки.
0: Победа одержал тот, с кем больше разговаривает, или с кем меньше?
2: Наверное, да. Это победа считается.
0: То есть с мужиками болтают больше кошки.
2: Да, в общем, исследователи из Турции выяснили, что домашние кошки встречают мужчин-хозяев куда более разговорчивы, чем женщин. Они анализировали сотни разных видеозаписей, и этот анализ показал, что питомцы мяукают почти в 2.5 раза чаще, когда в дом заходит мужчина, чем когда заходит женщина.
4: Может, они жалуются на него?
0: Да, есть нюанс. Мы не знаем, что именно они говорят. Что ты пришел? Ты почему так поздно пришел? Где деньги? Че опять сел за телевизор? Иди помойся сначала.
2: Ну, вообще, авторы этого исследования предложили такое необычное объяснение. В общем, по их мнению, мужчин реже вступают в эмоциональный контакт с питомцами, то есть они реже самостоятельно инициируют какое-то общение, и кошкам этого не хватает. Поэтому, как только они видят, что мужчина зашел, надо срочно с ним поболтать, провоцировать, чтобы он хоть как-то обратил на себя внимание. А девчонки, мол, и так они там и погладят, и ничего сделают. Поэтому что с ними болтать? Они уже свои, они уже прикормленные. А вот этого усатого, волосатого, бородатого, надо что-то с ним делать, охмутать как-то, поговорить
0: интересно.
2: С ним.
0: Это интересная история. А вот у кого есть кошки, напишите, действительно ли это так, и кто живет там в семье, где есть и мужчины, и женщины, на кого более болтливо. У меня у сестры очень разговорчивая кошка, но у меня есть ощущение, что она невероятно недовольная всегда. То есть она всегда
4: она
0: всем...
4: Она с тобой только разговаривает?
0: Она со всеми разговаривает. Мне, конечно,
2: с бабушками
0: что...
2: на скамейке рядом.
0: Да, выпрыгивает, выходит. Если вдруг там сестра долго отсутствует, кошка ей как будто выговаривает за это отсутствие. И всегда, когда вот там приезжаешь, например, она просит покормить кошку, когда в отъезде, и ты приезжаешь, она на тебя начинает ругаться и подставляет спину, что ты ей чесал, ты ей чешешь спину, и она недовольна тебе, продолжает выговаривать.
2: У меня такая же кошка
0: за
2: была.
0: За сестру.
2: Причем это кошка моей жены, то есть не моя, не я ее заводил, но тем не менее она ко мне ходила больше ласкаться и больше со мной общалась, и тоже мне выговаривала вот эти небольшие
0: про жену тебе, наверное, что-то раз... А ты даже не знаешь, что именно она тебе типа, знаешь, твоя-то, между прочим. Друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем именно вы похожи с ними? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Чем я похож на своего домашнего питомца? Наша сегодняшняя тема. Так, сообщение, которое требует некоторой расшифровки. Наша слушательница пишет: мы батонимся на пару в дождливую погоду. Моя пёся очень это дело любит.
1: Пёся.
0: Красиво. Моя пёся.
2: Ну, батонимся, видимо, лежим, как батоны.
0: Ну, я тоже подумал, как вот они как вот...
1: Ну, вряд ли что-то активное подразумевается по словам «батонимся».
0: Не знаю.
2: Ну, лежу в кровати, как будто бы. Такое сообщение. У меня собака королевский пудель, уже взрослый парень. Когда его выбирали, показался паенькой и очень спокойным мальчишкой. Забрали его домой. Оказалось, что это самый активный и безумный пес на свете. Он, как и я, не может сидеть на месте, постоянно ходит за мной, ему все время что-то надо. Вместе занимаемся спортом. Agility. А еще люди вместе беситься и играть в догонялки по квартире. Agility — это, в общем, кинологический вид спорта.
0: Мы-то свое уже agility.
1: Так,
0: кинологический вид спорта?
2: Да, это когда ты с собакой, получается, бегаешь.
0: А там какая-то специальная дистанция?

0: Полоса препятствий,
1: да,
0: скорее
1: полоса
0: всего.
1: Препятствий. Ой. И ты параллельно собакой тоже в спорте.
2: Ну, королевски будет, конечно. Концов.
0: Елена писала: у меня Йорк, девочка 10 лет, вылитая я. Шерсть хорошая, толстенькая, зуб хороший, аппетит чудесный.
1: И хвостик еще, наверное.
0: Кстати, так много хозяев йорков звонит. Судя по всему, это самая популярная порода, которую люди идентифицируют собой.
2: Но мне кажется, она просто не очень сложная в обслуживании.
0: Йорк-то?
2: Ну да.
0: Не знаю, мне кажется, они, наоборот, такие капризные подобные
2: нет,
0: породы.
2: Нет, ну, в смысле, с ней даже не обязательно гулять, по-моему, там, у Йорка это же вообще вот маленькая такая,
1: вот
2: да?
1: Вот у моих родителей. Йорк,
0: это
1: терьер.
0: Собака, чья шерсть, она не похожа на собачью шерсть, да?
1: Она
0: даже,
1: волосы.
0: На нее аллергии, кажется, нет.
1: Она даже не попадает, нет линьки.
2: Обалдеть,
0: ну что это, Антон, мы нашли тебе идеальную собаку.
2: Не-не-не-не-не.
0: А по-моему, Манулова собака Йорк.
2: Да ты что? Вот у кого надо спрашивать. Но у нас другой телефон.
0: Мария дозвонилась.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Мария, добрый вечер.
2: Мария.
1: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, добрый вечер. Про Линку мне есть много что вам рассказать, потому что у меня хаски.
0: О, ничего себе.
3: Правда, я, конечно.
2: Так, ну рассказывайте, во-первых, ваш хаски на кого больше всего похож? Или вы чем на вашего хаски стали похожи или были?
3: Ой, мы с моей подружкой вообще очень похожи, потому что мы обе любим зиму.
2: Так.
3: Нам очень нравится снег. Мы прям ждем, когда закончится вот эта вот слякость, ляжет белый снежочек. Мы с ней очень любим зимние виды спорта. Мы с ней с удовольствием гоняем на лыжах. Вот, с удовольствием гоняем на даче на санках. То есть я могу ехать на санках с горы, она бежит за мной, тоже в диком восторге.
0: Мария, простите, а технически на лыжах прогулки как проходит собака? Ну вот вы на лыжне, например, да, у вас есть лыжи, а она вот по сугробам вот так вот рядом?
1: В ботиночках.
0: Или сзади?
3: Нет, мы с ней спортсменки, то есть у меня есть специальное снаряжение, так. У нее шлейка, нас соединяет потяг, и у меня тоже специальное крепление, то есть я прям прикрепляю к себе собаку, она меня тянет.
0: Это не вы катаетесь на лыжах, это собака вас катает на лыжах.
3: Ну да, то есть на самом деле такой сачкующий лыжник, она меня тянет, а я так...
0: Батоните, короче, на лыжне, да, как бы сказали некоторые наши слушатели.
2: Так, а еще что?
3: Да, еще по характеру мы тоже с ней похожи. Я вообще замечаю, что на самом деле хосятники – это какая-то отдельная группа людей, которые такие веселые. Ага. Мы видим друг друга издалека, и такие улыбчивые, доброжелательные, привет-привет. То есть прям такие же в точности, как наши пёсели.
2: Да, слушайте, ну а не сложная собака? Все-таки она и достаточно крупная. Вот вы говорите, и Линька, будь здоров, там же у нее шерсти столько, что на 18 собак хватит, йорков.
3: Это правда, но мы нашли способ, мы ее вычесываем, а потом мы мастерим всякие изделия из собачьей шерсти. Вот, например, у меня у бабушки есть и пояс из собачьей шерсти, и наколенники из шерсти нашей собаки. То есть все в дом, все идет в хозяйство.
2: А вам надо сделать фигурку в полный рост хаски из шерсти хаски, мне кажется. Вот ваш хаски удивится. Да, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, да, ну, хаски веселая порода. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца? Кто у вас? Кошка, собака, хомячок? Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: Be Home здесь на Европе Плюс. Под этот трек Антон радуется, как маленький корги, к которому пришли домой его хозяева. А мы сегодня обсуждаем тему домашних питомцев, чем же мы на них похожи, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа. У меня пес лабрадор, как и я, веселый, любит папочку. Но бывает еще такое настроение, когда не особо хочешь с кем-то разговаривать, и в этом на меня похожа кошка. Точнее, я на кошку похож. Она вообще не назойливая, в принципе, как я. Единственное, что нас различает с песом и кошкой, они черные, а я нет.
2: Я правильно понимаю, что наш слушатель скорее кошкодор?
3: Ну да.
2: Лабракот.
3: Кошкодор.
0: Да? Это пес.
2: Ну потому что он и на лабрадора похож своей такой вот дружелюбностью, но при этом иногда нелюдимый, как кот.
3: Может быть. А я сейчас вспомнил, что есть еще порода лабрадудель, кажется.
2: Есть такая.
3: Да? Смесь лабрадора и пудели.
2: Да, да. Но они очень дружелюбные. Они похожи. Это, по-моему, вот эта порода похожа прям на плюшевую игрушку.
3: Да, да, да, я понял, о чем речь. Ага, большие такие невероятные.
2: Да, есть маленькие, это, по-моему, мультипу, а лабрадудли, по-моему, покрупнее. Сейчас собаководы нам накинут, конечно.
3: О, кстати говоря, по поводу еще вот этих разных скрещений. Вот недавно слушательница и рассказывала про своего хаски. Я еще видел однажды, прям своими глазами, помски. Это смесь, да, померанского шпица и хаски. Это так необычно. У тебя маленький шпиц бегает, но у него разные глаза, гетерохромия, и он в окраске хаски. Думаешь,
0: вау.
3: Ты кто вообще? Это прикольно.
2: Да, друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем вы на них похожи? Может быть, вы подбирали себе собаку, как многие владельцы собак подбирают собак, похожих на себя внешне. Может быть, вы тоже подобрали какую-то. Вот расскажите, что у вас за порода. Может быть, это вообще касается не собак, не кошек, а каких-то необычных животных. Тоже можете рассказать. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, можете закинуть голосовые в личные сообщения в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры.

0: Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
12: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, чем мы похожи с нашими питомцами. Сообщения от наших слушателей, ну, понятное дело, больше всего историй, рассказов про собак и про кошек, но не только. Вот, например, такое. Алла пишет: «У нас дома декоративный кролик Василий». Это прекрасное имя для кролика. «Заводила Василия я, а в итоге кролик стал питомцем мужа. Они вместе пьют пиво на выходных».
2: О, ну, Василий компашка.
1: Уйдет. А муж, интересно, говорит, он говорит: да что вы знаете об одиночестве? Я по выходным пиво с кроликом пью.
2: Бедняжка. Вот такое сообщение. У меня беспородная кошка, подобрали. Лиза, похоже, мы тем, что если бы у меня не было обязательств, то мы с ней бы вместе одинаково ели и остальное время спали. Когда меня бесит, я громко говорю ей: Элизабет. И все, она царица, лапку на лапку, как будто не она что-то сказала, и орала дурниной. И еще любимая команда — Лиза чесаться. Она любит это дело.
1: А она приходит чесаться,
2: видимо,
1: да?
2: Видимо, да.
1: Или Лиза чесать?
3: Лиза чесать.
1: А вот непонятно, про какого питомца Елена написала. У нас же вопрос, чем вы похожи со своим домашним питомцем. И Елена честно написала: стальной хваткой. Кто там? Непонятно, да. Удав, анаконда, питон. Дом
3: так,
1: живет.
3: А Светлана вот такое сообщение написала: мы с моим французским бульдогом Буси очень добрые и общительные, поэтому знаем всех окрестных собак и их хозяев. А еще я неосознанно покупаю одежду для гуляния под ее окрас. Вау. Поэтому на улице мы смотримся очень гармонично.
1: Ну.
2: А так получается ограниченный выбор.
3: Ну, французские бульдоги, они обычно черные, кажется, нет?
1: Не знаю.
2: Мне кажется, такие пепельные.
1: Бежевые.
2: Да? Бежевые? Мне кажется, серенькие.
1: Ну, не знаю, такие Pinterest бульдоги.
2: Да. То есть ограниченный выбор одежды получается. Он же не меняет окрас.
1: А тебя не смущает, что Буся тоже? То есть, вероятно, бусинка. Не многовато ли бусинок?
2: Мне кажется, распространенное имя такое.
1: Бусечка. Да, собак. Ну да. Да, напишите полное имя бусинка у вашего бульдога. Бульдожки.
3: Бусидо. Она японка. Катя написала такое сообщение: у нас питомец похож на нас, наша крыска, это крыса, прошла турбоэволюцию. Она еще с мелкого возраста всегда стоит на задних лапах, а не на четырех. Даже шагнула пару раз, держась за клетку лапкой. Иногда кушает гаммарусов, чтобы это не значило, как мы чипсы, например, просто берет лапкой и в рот.
1: Это благодаря вам, то есть вы при ней тоже ходите держать за стены, вот и лапкой в рот, чипсы. Оп, смотри на нас, вот так вот надо.
3: Да, так, у нас есть голосование: чем вы похожи на своих домашних животных? Варианты есть такие, да прям внешне похожи. Если вы действительно какие-то различаете, глазки одинаковые, может быть, строение тела вдруг, а пузик такой же.
1: Фигурой.
3: Почесать хочется, ну, бывает такое, да. Активностью дальше, ну, или пассивностью туда же, да, если вы, например, там любите полежать, либо любите гулять. Предпочтениями в еде, возможно, у вас одинаковый режим, встаете в одно и то же время и ложитесь так же. Характером. И последний пункт: ничем не похожи. Ну, может быть такое или не может быть такое.
1: Ну, не может, но пусть будет такой
3: пусть
1: пункт.
3: Будет,
1: пусть
3: да.
1: будет такой пункт, проверим. Голосование, итоги голосования подведем в конце часа. Можете, друзья, рассказать не только проголосовать, но рассказать чуть подробнее, чем вы похожи со своими питомцами, внешне, внутренне, характерами, повадками. Опять же, фигурой, вот как предположил Артур. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Это Тедди Свимс в нашем эфире. Обсуждаем сегодня тему домашних питомцев. Расскажите, друзья, чем именно вы на своего питомца похожи. Возможно, очень необычный какой-нибудь экзотический питомец. В чем сходство в вашем случае? Звоните, пишите. А прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Раш.
2: Саша. В тему.
3: Не только мы задаемся вопросом, похожи ли мы на своих питомцев, но еще ученые задались этим вопросом, они не просто болтали, они выяснили, пришли к результатам, сказали, да, действительно похожи. Существует связь между длиной волос у людей и длиной ушей у собак, которые люди выбирают.
0: Волос у людей и ушей у собак?
3: Да.
0: То есть у длинноволосых женщин спаниели?
4: Подожди, а у каких-нибудь там, ну, парней такие короткостриженных, например, да?
0: Ну, у них стафы.
3: Да, с коротенькими ушками.
0: Були, питбули.
3: Вот, именно так. Заметно также сходство хозяев в области глаз. То есть, получается, так. Голубоглазые выберут, например, хаски или Колли, например, голубоглаз.
0: У Колли есть голубые глаза?
3: Да, бывает.
0: Серьезно?
3: Бывает.
4: У Николая?
3: Помимо глаз, также есть положительная корреляция между индексом массы тела и избыточным весом у людей. Ну, то есть, если пухленькая собачка, то и человек, скорее всего, тоже.
4: Ну, подождите, выбираешь, как правило, еще, ну, щеночком, там уже не пухленький, он такой еще маленький.
3: Ну, по образу жизни.
0: Ну, нравится. Ну, ты так, ты толстячок, и тебе нравятся вот такие кургузы, которые такие бегут, переваливаются.
3: Да. И я, конечно же, задалась вопросом, если бы вы родились собаками, то какими? И вместе с чатом GPT...
4: Сутулами.
0: Вот такая ты меня собачка в Краснодарском крае, да.
3: Мы разогнали эту темку, в общем, и получили вашу породу с пруфами в виде картинок. В общем, Антон, у нас обладатель элегантного... А, нет, это Артур. Антон у нас обладатель короткой стрижки, образительных эсов и дружелюбного взгляда. Он определенно похож на пшеничного бордер-терьера. Антон, это ты. Английская порода небольших охотничьих собак.
0: Включайте скорее трансляцию, у кого есть возможность. Там пшеничный бордер-терьер. Пшеничка.
3: Выведенный...
4: Пшеничный, нефильтрованный, Антон.
0: Он сидит в моей худи.
3: Да, это твой худи, это ж ты.
0: Или в моем.
3: Ты собака. В виде собаки. В общем, он выведен для охоты.
4: Никогда еще так мило не говорю, ты собака.
0: Я такой, когда не выспался и не побрился.
3: Выведен для охоты на лис, барсуков, куниц. Очень жизнерадостные собаки, которым требуется не менее 2 часов активного выгула в день.
0: Правда.
3: Это правда? Ты любишь погулять?
0: Конечно, меня надо выгуливать.
3: И охотиться на кого-то.
0: А, на куниц.
3: На куниц. Отлично, значит, все. Значит, верно.
4: Почему? Из всего разнообразия.
0: Саша, спасибо. Я-то тут при чем? Это Саша сказала.
3: Дальше у нас Артур. Артур у нас носитель элегантного темного облика. Обладатель выразительных черт лица. Очень похож на добермана Пинчера. Это крупная служебная собака с короткой шерстью.
0: Как будто агрессивный наш-то не такой.
3: Атлетичным телосложением. Энергичный, уверенный в себе. Вот это вот, получается, не злость его, а именно уверенность в себе.
0: То есть я агрессию подумал, что это ЧСВ просто. Да,
4: где-то должна быть глюкоза здесь, ощущение мне.
0: Она тебя держит за поводок, просто на карточку не попала, на фото.
4: И она занята на брови.
3: Эти песели также очень преданы семье, но проявляют настороженность с незнакомцами. Вот типичная наша.
4: Вот если прищуриться вот так, похож на Бэтмен вообще в целом.
3: У тебя, кстати, тут прическа. Я не смогла ее убрать. Вот ты пес с прической.
4: Он тоже прическа, между прочим, здесь есть.
3: Ну, кстати, его чуп, да.
4: Да, чуп. Чуп-чуп.
0: И чупс.
4: Да, но так и просит, когда барбишевый. Мне просто чуп.
3: Дальше у нас Костя. У Кости умный, всегда слегка озорной вид.
0: Озорник.
3: Характерный для бордер-колли, только что вернувшегося из долгого похода. Это собака с потрясающими умственными способностями и большим сердцем. Ласковая,
4: тоже приветная. А мне покажи,
0: у него тоже причесон.
3: Компанейская.
4: Вот это чуп, я понимаю.
0: Да.
3: И отличительная черта, значит, у нас бордер-колли – это движение и плавная легкая поступь.
0: Бордер-колли – это же которые пастуши, да? Которые очень умные, вот так вот сгоняют. Я смотрел видосы.
3: Да, невероятно умные своей легкой поступи всех сгоняют.
0: Наш один Костя может огромную кучу овец пасти. Один?
3: Да.
4: Да.
0: А если еще будет какой-нибудь друг бордер?
3: А я, в общем, похожа на... таксу. У меня длинные волосы, и вот меня сделали с длинными ушами. Так что вот такие мы собаки.
0: Саша, а вот перед тем, как он тебе выдал вот такую твою фотографию, ты ему давала, сделай меня более милой, симпатичной, как будто из мультика.
3: Нет, кстати, над вами я работала. Сложнее всего было над Артуром.
4: Ребят, мы щенячий патруль.
3: Для себя с первого раза, да.
0: Ой, друзья, расскажите, на какого... домашнего питомца похожи вы и чем именно? Может быть, тоже исключительно внешнее сходство, может быть, внутреннее. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: В зависимости от ситуации, места и людей вокруг. И я такая же. Например, на даче он прекрасно охраняет и никого не пустит на территорию. Дома ласковый, а среди друзей свой парень.
1: Мне кажется, многим людям даже нужно поучиться у этого пёселя, да, у Толлера.
0: Mm-hmm.
1: Такое сообщение. Я, Наташа, у меня французский бульдог Иви. Мы с ним схожи тем, что любим дурачиться, бегать, а еще тем, что страдаем множество видов аллергии. И, конечно, тем, что любим друг друга больше всех на свете.
0: Это что за животное?
1: Это французский бульдог.
0: Аллергик?
1: Аллергик.
2: А на что не аллергия? На еду какую-то?
1: На березу, может.
0: А как проявить? Тоже сопли? Тоже льет из носа? Как
1: возможно,
0: из...
1: чихи.
0: Ну, а как, представляешь? Ну, то есть человек может высморкаться, там, угу, собрать платком сопли.
1: Угу.
0: А у бульдога, у него мало того, что слюни по всей квартире, наверное, он вот это гирляндами висит, еще и сопли?
1: Ну, так и у хозяева тоже. И они как бы на одной сопливой волне.
0: А еще они же эти короткомордые бульдоги, и он вот так вот нечем ему. У него нос-то коротенький, поэтому...
2: Зато он, знаешь, как элегантно мог высмаркиваться.
1: Одной лапой.
2: Там просто как из краткосволки какой-то.
0: Закрывая одним пальчиком одной лапки. На телефонный звонок у нас.
2: А Елена дозвонилась, расскажет свою историю. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена. Расскажите про ваших питомцев.
3: А я вообще хочу сказать, что по этому вопросу я как эксперт, да, потому что у нас дома живет на постоянной основе одна собака, шпиц, периодически второй шпиц заезжает, еще есть у нас два кролика, есть кот и еще есть черепаха.
0: Вот
3: черепаха не маленькая, монетка, а прям уже такая... Монетка. Ценная
0: торсила. Лен, а вот расскажите, давайте начнем с черепахи. Вот Саша вначале сказала, что Артур, наш Артур похож на черепаху. А ваша черепаха похожа на кого-то?
2: На меня.
0: На Артура или на кого-то из домашних, да, и ваших?
3: На самом деле такой актуальный вопрос, потому что я когда слушала ваш эфир, как раз таки наткнулась на такую мысль, думаю, а на кого же похожа моя черепаха? Ну. И мы вот все-таки с дочкой определились, что черепаха у нас похожа на папу. И наш папа ее принес, мы еще вырастили, а она такая крупненькая, лысенькая и такая кушает и спит. Поэтому все замечательно. Питомец точно похож.
0: С большой любовью к отцу.
2: А это сухопутная, да, черепаха? Насколько она большая? Вы так говорите, что она прям тортила такая. Размеры, габариты сравнили с чем?
3: Она прям большая. На самом деле, ее когда заводили, у нее сложная судьба была, потому что мы ее забрали. Угу. Она была маленькая, не росла, ей было уже года 3, и она реально такая, как монетка была. Знаете, как продают, детям покупают до магазина.
0: Так.
3: А в конечном итоге мы ей организовали правильные условия, подкормку, свет, и она прям стала полноценная, ну, сантиметров 15, наверное, больше, 20.
0: У меня такая же была, но 15 сантиметров еще куда не шло. Ага. А, Лена, а вот вы сказали, еще кролики у вас живут, а эти с кем похожи из ваших?
2: Пиво пьют ваши кролики?
3: Ну вот с кроликами мы так и не определились, на кого они похожи. У нас два кролика, у них тоже такая интересная судьба, на самом деле. Дочка выбирала кролика, мы не могли определиться и взяли сразу двух кроликов.
0: А
3: взяли
0: как их
3: двух
0: зовут?
3: Кроликов. Ну, сейчас у нас другие два кролика.
0: Как мы вас подловили, Лена?
3: Да, изначально кролики вот это маму зовут Моника.
0: Моника. Моника. Так.
3: Да, еще у нас был ее молодой человек, но мы потом узнали, что это ее молодой человек. Они вместе жили в одной клетке, а потом совершенно случайно у нас появились кролики.
0: Ага. Так.
3: Я жида. Придя домой, мы обнаружили 6 крольчат. И вот сейчас второй кролик, это ребенок Моники.
0: Моники и ее молодого человека.
3: Они беленькие и голубые.
0: Как вы назвали, да, наверное. Моника, иди есть и своего этого позови. Да, молодого человека. Лен, спасибо большое вам за звонок. Друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем именно вы похожи со своими домашними питомцами? Звоните, пишите текстовые сообщения, закидывайте нам голосовые.

0: Сообщение от наших слушателей. Белла пишет: здравствуйте, я очень похожа на свою собаку левретку. У него, как и у меня, миндалевидные глаза. Он такой же темненький, ушки такие, как мои волосы, длинные.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, Саша, вот
1: и по глазам, получается, и по волосам все
0: подтверждает,
1: как
0: у тебя в рубрике, ага.
1: Да.
0: Так, и мне все говорят, когда я показываю фото, что я очень похожа на него.
1: Mm-hmm. Ты такой худой пес.
0: Белла, вы что же?
1: Такая стройная.
0: Да. Так, а вот такое сообщение от Дженнифер. У меня в детстве в соседнем подъезде жил пожилой сосед и такой же пес. Оба такие круглые, медлительные. И они каждые 3 дня ездили на дачу. С утра я смотрел из окна, как они с утра выходили и медленно шли до своего автомобиля. Дойдя до него, мужчина открывал дверь заднюю и закуривал сигарету. Пес за это время очень медленно забирался, ставя сначала одну, потом вторую лапу и так далее. К моменту, когда пес залезал полностью, мужчина уже докуривал. Сигарету закрывал дверь, и они уезжали. 100% синхронизация с питомцем.
1: Какая трогательная картина.
0: Да.
1: Они оба пенсионеры, наверное, такие.
0: Ну, возможно, да. То есть это такой уже пожилой и пес тоже. Но реально иногда невероятно похожи. Вот и по динамике, и по внешним каким-то. Даже вот по чертам лица и, соответственно, морды. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Нина. Расскажет о том, в чем проявляется схожесть у нее с домашними питомцами. Нина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Нина. Расскажите про своих питомцев. У вас кто?
3: У меня вообще лабрадоры, 4 лабрадора.
0: 4 лабрадора.
3: Вот.
0: Ну, вам там не скучно, да. Я думаю, да? Скорее всего, редко бывает.
3: Не-не-не-не, не скучно, да. У меня давно уже, у меня уже первый был лабрадор 24 года назад я купила. Вот, и по сей день как бы, ну, я просто занимаюсь разведением, да, поэтому...
0: Вы заводчик. Так, да, это кое-что объясняет. Так, Нин, а почему лабрадоры? Потому что вы похожи с этими лабрадорами? Как вот первое знакомство состоялось?
3: Ну да, смотрите, мне кажется, собака, да, ну вообще во многом отображает, да, человек, характер своего хозяина. Вот, я, например, ну выбирала для себя собаку, мне хотелось, чтобы она была добрая, открытая, ну и да, и жизнерадостная. И, наверное, получилось так, что мы... С ними во многом похожи.
0: Ну да, вы как будто лабриков описываете.
3: Ну да, да, да. Одна из моих собак вообще, ну вот Дуся, да, настоящий вот лабрадор, прям энерджайзер, да. Очень активная, энергичная, вот, и всегда готова к движению, как бы, как я. Поэтому, ну вот, и все, как бы, 4, они очень похожи.
2: Слушайте, Нин, смотрите, а вы вот заводчик, да, и там так или иначе к вам приходят люди за собакой когда-то.
3: Да,
2: я ведь правильно понимаю. Получается, что вы встречаете людей, похожих на себя, в том числе. Они ведь тоже приходят за лабрадором.
0: Кстати, да.
2: Узнаете ли вы в них, вот в своих клиентах, себя?
3: Да, на самом деле, вот за лабрадором приходят очень люди добрые, доброжелательные, открытые. То есть, ну,
0: не то, что за всякими другими породами. Да, это правда.
3: Да, да, да, да. Да, беру детям, поэтому. Да.
0: Ну да, они же очень социальные. Нина, а скажите, а вот вы как любитель, ценитель именно лабрадоров, а что думаете про всякие такие перекрестные породы? Вот лабрадудель мы тут упоминали чуть раньше, который лабрадор с пуделем.
3: Ой, ну, это дизайнерская порода, ну, то есть это лабрадор, лабрадудель, да, то есть она, ну, это нет породы. То есть она официально не признана.
0: А, серьезно?
3: Поэтому, ну, это дворняжка.
0: Дворняжка.
3: Дворняжка.
0: Дворняжка.
3: Да. Ну, такой породы нету.
0: Все, вычеркиваем, Саша, вычеркиваем.
2: Что твердо там будет.
0: Да, все. Нин, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, чем вы похожи со своим домашним питомцем. Звоните 745-6565.

0: и Примадонна здесь на Европе Плюс, когда Артур заведет черепашку, они будут вместе слушать Two Colors. А вы что слушаете со своими питомцами? Чем вы похожи? Обсуждаем сегодня эту тему и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Про необычных животных. Сказать, меня зовут Ирина. Так вот, необычное животное есть у моей подруги. Это агама. И вот тут только сейчас до меня дошло, что насколько они с ней похожи. Моя подруга, она очень интересная девушка, и она очень нравится мужчинам. И она такая загадочная, необычная. И вот тут меня прямо осенило. Вот агама такая же, понимаете? Она вот на вас смотрит этим гипнотичку. Кажется, ничего такого нет. Но ящерица, ящерица. А оторваться невозможно.
2: Ну, сначала послышалось этой гипнотичкой. Что такое есть?
3: Гипнотическое что-то, да.
0: Но правда чарующая такая ящерица необычного окраса.
3: Смотришь, ящерица и ящерица, но оторваться невозможно. Вот и подруга у меня такая же, да. Так, друзья, да, расскажите про своих питомцев, или тоже у вас есть друзья-подруги, которые очень-очень сильно со своими питомцами похожи. Вот расскажите такие истории, можете нам позвонить 745-6565.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы. Вот у нас недавно в эфире была заводчица, которая занимается лабрадорами. Ольга пишет, я заводчик породы Сиба-Ину. Представляете, да, себе? Mm-hmm. Сиба-Ину, mm-hmm. так, такие небольшие, как... Такие,
1: японские собаки такие.
0: Да, такие лисички, mm-hmm. такие все время вот такие. Как я пришла к этой породе, пишет Ольга. До этого были пудели. Но они очень зависимы от человека. Воют, тяжело переживают разлуку. Их много прямо, везде с тобой. Захотел после них более независимую собаку, и так появилась первая Сиба. Это не собаки, это космос. Они обожают тебя, ласковые, но при этом самодостаточные и независимые, и очень умные. Все мы выбираем собак,

0: под свой характер, иногда неосознанно. И я понимаю теперь, что сама такая же, как Сиба. Ласковая, но в меру, умная и независимая.
1: Ну, круто. Но мне кажется, они страдают же от жары.
0: Кто? Сиба?
1: Ну, у них такая шерстка, ну, как шуба.
0: Не-не-не, по-моему, Сиба, они достаточно гладкошерстные. Нет, они не то, что такие прям... Это не как хаски.
1: Mm-hmm.
0: Это хаски у них там вообще и шерсти под шерсток, и под шерсток. И под-под-под-под.
1: Ага, эти более свободненькие, значит. Такое сообщение. Дочь всегда мечтала о щенке-спасателе из мультфильма «Щенячий патруль». И в этом году мечта сбылась. Теперь у нас щенок-спасатель. И дочь с ней очень похожа тем, что они обе кучерявые.
2: А какой? Там много пород разных было. Там да?
0: Я не знаю, мимо меня прошел патруль.
2: Ну, ты чуть постарше.
0: Я спрятался, когда патруль увидел.
2: Нет, там много было. Там и немецкая овчарка была. Там
0: на разные породы, да?
1: Ну, кучерявый, сказали же.
0: Ну, кучерявый овчарку, если завить там.
2: Кучерявый живет, конечно. Да, мы господа. Так, Варвар написал, у нас две кошки. Одну выбрал муж, она похожа больше на него, такая же лежебок спокойная. А вторую я подобрала с улицы котенком. Она активная, контактная, больше похожа на меня. Но ходят ласкаться они наоборот. Кошка мужа ко мне, а моя к нему.
0: Ну, логично. Вы же тоже идете к мужу ласкаться, а он к вам.
2: Не себя же.
0: Да, конечно, нет. Телефонный звонок.
2: Да, так, Инна дозвонилась, и ее история. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здрасте, Инна.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, кто у вас, да, какие питомцы?
3: Да, как я уже сказала, у меня бинго.
0: Бинго?
3: У меня лабрадор ретри. Бинго!
0: О, господи, я думал, это порода такая. Я уже думаю, что это?
2: Бенгальский кот?
3: Бинго — это в яблочко.
0: Ага, так.
3: У меня лабрадор ретривер. Светленькая.
0: Ага.
3: Добряшка невозможная. В этом со мной прям схожа.
0: Ага.
3: Дальше у меня черная карликовая такса. Злюка, но додельная. Ей везде все нужно.
0: Ага.
3: Ну, вот в этом мы тоже с ней похожи. Все контролировать, везде быть в курсе.
0: Так.
3: И еще у меня кошка. Шотландская веслоухая. Та вообще сама по себе.
0: Ага. Тоже
3: все
0: как
3: сама
0: вы.
3: Решает.
0: Тоже как вы, да? Тоже как вы.
3: Да, все сама решает, никому проблем не доставляет. Сама по себе.
2: Слушайте, Инна,
3: я
2: да, вы как, знаете, как
3: воплотила все.
2: В сериале «Сила трех». Зачарованные. Только
3: да.
2: У вас три домашних питомца.
1: А как они вместе, хорошо уживаются? Или конфликтуют?
3: Поскольку лабрадора, она добряшка, естественно, она великолепна со всеми. Мелкая, которая черная такса, она, конечно, за счет своего такого импульсивного характера дает люлей и кошке, и старшенькой лабрадорихе. Но, тем не менее, им деваться некуда. Не, она моя. Она 100% моя. Она за меня даже на лобай бросит.
2: В этой стае альфа вы. Вот так вот.
3: Да. Что-то типа того.
0: Так, а кошка что, по остаточному принципу?
3: А кошка, она не по остаточному принципу. Она самая мудрая здесь, она самая старшая. Вот. Поэтому она занимает такое положение, чтобы ее никто не достал и презрительно смотрит на них сверху.
0: Как и все кошки.
2: Royal Family.
0: Как и все кошки.
2: Британская короткошерстная такая, да.
0: Да, шотландская. Веслоухая. Ну, плюс-минус.
2: Два раза не туда. У меня не бинго.
0: Да, Инна, спасибо. Спасибо за звонок, за рассказ. Но... Вот это вот интересно. Инна рассказала про трех совершенно разных животных. Двух собак и кошку. Говорит, ну, чисто я. Про каждого. Да, расскажите, друзья, какие вы общие черты находите со своим питомцем или питомцами. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой. Заходите в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: от нашего слушателя Виталия. У нас хорек Мася. Она, как и я, очень любит поспать. Но я ей вообще не конкурент. Мася может проспать до 20 часов в сутки.
1: Вау.
0: Но уж когда выспится, тут неожиданно про хорька, держите ее семеро.
2: Да уж, его, мне кажется, можно обнаружить в самых неожиданных местах.
0: Хорька?
2: Ага.
0: Не знаю, у тебя был хорек?
2: Нет, но судя по видосам, которые я как-то наблюдал в интернетах, они какие-то дикие, конечно, эти 4 часа.
0: 4 часа, которые не бодрствуют. Друзья, нам осталось подвести итоги голосования. Если вы еще свой голос не оставили, можно это сделать. Оставьте голос, мы посчитаем и через несколько минут расскажем, что там в результате получилось.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
19: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэйби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искусство.
20: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
21: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 185-6+.
22: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
23: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
24: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
25: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
26: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
27: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
28: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
29: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: когда ты смотришь на меня.
1: Рыба Индия, спектакль прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Пока завесы, занавеска. Как это называется-то, господи, забыл фразу.
2: Занавес.
1: Занавес. Пока не случился занавес, да. Сцена еще... Ладно.
2: Забыл ее и здесь тоже.
1: Затроил. Окей.
2: Конец рабочего дня, конца рабочей недели.
1: Погнали к результатам нашего опроса. Мы спрашивали, чем вы похожи на своих домашних животных, и меньше всего люди голосовали за вариант, что похожи предпочтениями в еде. Но, видимо, мало кому хочется есть сухой корм, поскольку, как правило...
2: Хотя, казалось бы, такой разнообразие.
1: А вы пробовали хоть раз?
3: Нет.
2: Я нет.
1: Я тоже нет.
2: Но название впечатляет.
1: Да, там эти вкусы, там витамины одни.
2: Да, именно. Да.
1: Да, дешевле, чем такие витамины, которые покупаешь себе. Так, самый популярный ответ — это характер. За него проголосовало 36%. На втором месте это внешние сходства какие-то. А на третьем месте одинаковый режим бодрости, сонливости.
2: Но это важно. Это важно, конечно. Когда биологические часы с питомцем совпадают, чтобы этих ночных тыгдыков поменьше. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Передавайте привет своим домашним питомцам. Всем вам хороших выходных, нормальной погодки. Прощаемся до понедельника. Пока.
1: Все, жмем лапу. Пока.
3: Пока.
4: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

Трек получает 10 по 10-бальной шкале. Обожаю эту историю. Карлито, Софи Такер и Манхэттен. Прямо сейчас здесь на радиостанции номер 1 в России. 21:20 в Москве. Приветствую всех, кто проводит эту пятницу вместе со мной. Точнее, проводит то, что осталось от этой пятницы вместе со мной. Осталось не так много. 3 часа и, собственно, выходные стартуют. Но уже сейчас, мне кажется, можно расслабиться. Ну и получать удовольствие. Все, наверное, отработали. Все уже, наверное, свободные. Кто-то отправился на дачу. Кто-то дома сейчас чилит. Кто-то, может быть, пошел прогуляться, это тоже классно. Но, в общем, для всех вас у меня есть продолжение. Такое же классное, летнее и музыкальное, танцевальное. Kima Sounds и Ride Slow. Но прежде Blackpink и Jump здесь, на Европе+.

позиции номер один в России. Это Kima Sounds и Rise Slow на Европе Плюс прямо сейчас, 21.35 в Москве. Приветствую всех, кто пока еще не спит и не собирается. Это здорово, это хорошо, и, естественно, будет такое же классное и хорошее продолжение. Дебаг и Slow Down, прежде Минелли, Nothing Hurts, ну и суперхит от Алекса Уоррена, который добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40, Fever Dream. Кстати говоря, если ты сегодня пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели, завтра мы устроим для себя повтор, и он случится уже с 16 до 18. Поэтому обязательно послушай, это было круто.

0: Дива и Slow Down только что на радиостанции номер 1 в России, 21.49 в Москве. Привет, страна. Привет всем, кто коротает свой вечер в моей компании, это Фомин. Ну и, естественно, много лучшей мировой поп-музыки. И все это еще впереди, но хочется напомнить всем тем, кто завтра с утра пораньше собирается просыпаться. С 7 до 10 тебя будет ждать крутой уикенд. А там и музыка классная, и рубрики недели с новинками, и киномикс. Ну, в общем, много всего, и это все достанется тебе, если ты завтрашний день начнешь вместе с нами. Ну, а до финала этого часа тебе достанется Джон Десон и его Dance Our Tears Away. Но прежде по Индии, Икчо Мот Шаде.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с тремя экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30 на ЧЕ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Приятно

0: принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
6: А в столице уже 10.

Абсолютно летняя история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Kima Sounds и... Да, и многие другие вместе с ними уже. French Montana, David Guetta, Shine. Приветствую всех, кто еще пока не спит. 22:16 в Москве. И мне кажется, что я уже начинаю засыпать. Но я сейчас с этим делом обязательно разберусь. Есть кофемашина, есть классная музыка. Ну и если тебе тоже пока спать нельзя, не можется, ты можешь на меня рассчитывать. Я обещаю, сыграю для тебя только лучшую мировую поп-музыку, чтобы тебе было хорошо и приятно. Ну и из хорошего и приятного в ближайшее время у меня для тебя точно есть Cat Eye и Animal.

плюс только что и Animal в столице 22.32. Это пятница, это классный день. Дальше у нас выходные, хотя не самые, может быть, теплые и горячие, но так или иначе, мы же все понимаем прекрасно. Уже завтра нас ждет 10 октября, и в целом плюс 12-14 это вполне себе. Так ведь, я помню, по-моему, в прошлом году уже 14 октября пошел снег, а тут еще все в порядке и снегом даже не пахнет, поэтому можно и нужно этому порадоваться. Ну и, конечно же, порадуемся музыке. Музыка будет точно горячей, например, Зоя и Hold the Horizon, но прежде отличный трек, убаюкивающий трек, гипнотический трек, The Second Voice, Let Me Be.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Поехали вперед. В сторону субботы. Ну и там, естественно, будет классная музыка. На подходе Биби Рекса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс. Чуть раньше Джонас Блю и просто Girl. Ну а распечатаем новый час вместе с Тедди Свимс, Мистер Ноу Толл. Все это скоро здесь на Европе Плюс. Будь с нами.
3: Че представляет, когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Люблю я новинки, когда они появляются у нас в эфире, становятся как-то хорошо и приятно. И один из таких вот приятных треков прямо сейчас, здесь на Европе Плюс, December 10 и Off Again the World. Кстати говоря, этот трек запросто может добраться до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Это ты можешь помочь, только ты с этим можешь разобраться. Европа+.ру, раздел Еврохита, заглядывай, голосуй, поддерживай новинки. Ну и если ты сегодня пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели, не расстраивайся, завтра в субботу с 16 до 18 мы для тебя это с удовольствием повторим.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30. Здесь на Европе плюс отличная музыка. Я могу предложить тебе скорую встречу с отличной историей под названием Wallet. Это Нептуника. Прежде суперхит от Леди Гаги. Папарацци. Ну и Шакира. Burna Boy. Die, die. И это все здесь на Европе плюс уже скоро.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в субботу, столица полночь.

What If, просто шикарная работа от парня из Гамбурга, Нептуника, который делал официальные ремиксы в свое время для Армина Ван Бюрена и Lost Frequencies, а еще даже выступал на разогреве группы Scooter. Ну, представляете себе задачу, раскачать людей, которые пришли на эту немецкую музыкальную машину, и у него что? Да, у него все получилось, и надеюсь, что получилось это сделать с нами прямо сейчас. И предлагаю сохранить эту атмосферу, еще больше хитов и больше музыки впереди, Майли Сайрус с новинкой Bass Persuades, еще лирикс аутентичной песни, и послушаем Майка Познера, легендарный хит I Went Back to Ibiza. И все это поставлю вам уже я. Зовут меня Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

0: на вершину Billboard 200. Далее с нами Варайнер и Лорин. Еще одна свежая тема. Let Me Forget You. Чуть раньше Сам Фельд и Dance Track Hey Son. И услышим Алекса Уоррена. Fever Dream. Через пару минут на Европе Плюс.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: в эти полчаса, так что не уходим далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райцентр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
8: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
0: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сейчас ночь в Москве.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

их и провести их на все 100. Ну а чтобы настроение было на максимуме, еще одна классная подборка, в которой я включил электронный дуэт из Германии Fastboy Music Sounds. Еще послушаем такую компанию, как Ужель, French Montana, David Guetta и Aiden Martin. Свежий трек Shine и 2.5 минуты чистейшего позитива. Kungs, Theophilus London, Galaxy через пару минут на Европе+.

0: куда же без кей-поп музыки, BTS, Swim. Вот такой интересный список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Европа Плюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: 12plus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

Girl. Еще одна достойная работа от Джонаса Блюма, парня, создающего только суперхиты и завидной стабильностью, что, да, что является признаком настоящего мастерства. Окей, в столице 2.33, ночь продолжается, салют всем не спящим, не забываем про крутой уикенд. Все будет сегодня, кто любит начинать выходной день предельно бодро, советую не пропускать улетные игры, классные подарки, музыкальные новинки, гайды по фильмам и сериалам. Все это будет от Дениса Романова обязательно, так что присоединяемся, начнем ровно в 7 утра по московскому времени. А прямо сейчас будем бодриться под такие хиты, как Head Above Water от Two Colors и Криса де Саранди, но сперва Дати, лидер нашего Еврохит Топ 40. Первая строчка, хит под названием Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: будням на Европе плюс.
1: Пока один вариант. И листа.
2: А листа!
3: Да!
4: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
5: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
4: Ой, как красиво, спасибо.
2: Все.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Пригод.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 3:00.